полумрак, полукруг, полутрепетный рот, итальянская тянет вино, и сливается блеклая зелень банкнот с ярким цветом сукна казино. Бабки вместо берез

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучи и в проезжих сеет страх. Поет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: Чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
1: Чем конкретно компоненты стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного.

0: 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчина. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
0: Звоните прямо сейчас мобильного по номеру *125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственной.
2: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Она вещи собрала, сказала тоненько: а что ты только полюбил, так Бог с ней столько.

сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные –

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

где-то плывет. Здесь светит огнями ночь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27-24-27. Город Москва, 18+.
2: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня.

0: Нет тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
1: Сон 2026 осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

нам руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарством.
0: Сон 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-4, 76, 29, город Москва, 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря...
0: Под рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у «Маш-крепеж». Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у «Маш-крепеж». «Маш-крепеж». Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 2 миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Лидером по числу зарегистрированных участников стала Московская область. Там заявление оформили около 389 тысяч человек. На втором месте Алтайский край, далее идут Свердловская и Ростовская области, сообщили в Минцифры. Дистанционно проголосовать на федеральной платформе смогут жители 32 регионов. Заявление можно подать через госуслуги до 14 сентября включительно. До этого же дня его можно и отозвать, если планы изменятся. Школьникам запретят использовать мобильные телефоны на уроках с 1 сентября. Таков приказ Минпросвещения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, на занятиях ребятам запрещено использовать мобильники за исключением случаев угрозы жизни или здоровью и при других экстренных ситуациях. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами учебного заведения. Для одобрения рыночной ипотеки на покупку однушки в Москве нужен доход от 440 тысяч рублей. Об этом РИА «Недвижимость» рассказали риэлторы. Согласно их анализу, средний бюджет покупки однокомнатной квартиры площадью 36 квадратов на первичном рынке столицы составляет 17 миллионов 700 тысяч рублей. На вторичке средняя сумма около 14 миллионов. Отмечается, что большинство банков сегодня не одобряют ипотечные займы, если предельная долговая нагрузка клиента превышает 50% от официального дохода. Метеорологическое лето в столице еще не закончилось. Как заявил синоптик Михаил Леус, по действующим климатическим нормам в среднем осень наступает 2 сентября. При этом в прошлом году она пришла только 24 сентября. По прогнозу метеоролога, небольшая аномалия произойдет и в этот раз. Среднесуточная температура в следующем месяце вряд ли опустится ниже плюс 15 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут. Время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Доброе утро. Марина, у тебя есть автографы каких-то известных людей?
1: Вот сейчас об этом думаю и понимаю, что нет.
0: Серьезно? Ни одного автографа?
1: А у тебя есть?
0: Михаила Круга, конечно.
1: Вот это да.
0: Да.
1: А альбом целый?
0: Что альбом целый? Открытка с его автографом.
1: Ну, я думала, как вот в песне.
0: А, альбом. Нет, альбом нет. Так, ладно, что мы хотим сказать? Сегодня 26 августа. Здравствуйте, это естественно. 26 августа, это среда, это экватор недели, естественно.
1: Ну, зачем ты вот мои слова говоришь? Экватор недели говорю я.
0: Хорошо.
1: Я это придумала.
0: Я тогда хочу, чтобы ты говорила про праздники.
1: Сегодня Международный день актера. День устраивания секретиков. Как-то надо устроить какой-то секретик. День привлечения удачи. Ну и, наверное, хватит уже. День пищевого технолога.
0: Угу.
1: В Аргентине.
0: Ну, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Было очень приятно узнать про вот эти невероятные праздники. Что у нас по программе на ближайший час?
1: В ближайшее время я найду новости, которые все проспали, ты тоже, и мы их людям расскажем. Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».
0: Великолепно! Спасибо тебе огромное, Марина! Ну а теперь слушаем хорошую песню. «Гася огонек» на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: В Китае среди родителей Марина распространяется новый тренд. Нужно отправлять своих детей в трудовые лагеря.
3: Ну, это классно. Ну, в смысле, лагеря. Это типа как практика?
2: Дети будут выполнять работу фермеров. Типа как практика, типа как учеба. Копают, продают картофель, снимают кору с деревьев и кормят этой корой свиней.
3: Слушай, ну это, наверное, деревья после этого, кору с деревьев.
2: Деревья после этого, скорее всего, погибают. По задумке авторов этих лагерей, такое времяпрепровождение поможет понять детям, насколько сложный физический труд и заработок. А что, в Китае уже забыли дети, что есть физический труд? Я думал, они там с этим рисом и с сельским хозяйством своим и автопромом наверняка знают, что такое физический труд. Мне кажется, в Китае много работают люди в целом. Так, а причем, чтобы отдать ребенка в этот лагерь, родители должны заплатить немалую сумму. 10 дней времяпрепровождения в этом лагере стоит порядка 50 тысяч рублей, а за месяц это уже, извините меня, больше 100 тысяч рублей.
3: Ну, на самом деле, это же хорошая тенденция, ведь я думаю, что китайские дети тоже сидят в телефонах и особо не следят за тем, что происходит в реальной жизни, что нужно уметь работать руками, поэтому как будто
2: дети
3: бы...
2: всего во всем мире, где есть телефоны и интернет, сидят в телефонах.
3: Ну,
2: не только китайские.
3: Не знаю, мне кажется, это хорошая тенденция. Просто непонятно, почему этот лагерь так дорого стоит, ведь дети все-таки действительно там работают. В общем,
2: да.
3: Непонятно.
2: Видимо, может быть... слишком много желающих на одно место свободное в этом лагере.
3: Наверное. Ладно, хватит обсуждать китайцев.
2: Может быть, пригласим их в наши
3: лагеря?
2: Давайте
3: поговорим по поводу того, что шок-контент, как говорится. Домашние закрутки, оказывается, можно хранить максимум 2 года. Максимально допустимо до 3 лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условий хранения. И, по словам экспертов, банки должны храниться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов. Я просто знаю людей, которые опускают в погреб свои банки, и там, конечно, срок годности, никто же, ну, мало людей, которые так ответственно пишут, в каком году они закрывали.
2: У меня есть баночка грибов, которые уже годика, я думаю, 2. А может, чуть больше. Да, вот интересно, она уже все.
3: Ну, надо на самом деле иногда проводить ревизию. И вообще
2: я вот
3: идеале...
2: эту ревизию не знаю. Я смотрю на, я думаю, сейчас приготовлю. Потом смотрю, думаю, а вдруг там уже что-то не так. Хоть это и опята, но как-то все равно страшновато.
3: Я бы на твоем месте выкинула это.
2: Выкинула бы?
3: Ну а что ты достанешь, откроешь, будешь переваривать.
2: Владимир Аристарх обидится, если я это выкину.
3: Кто это, твои какие-то... Кто
2: Аристарх
3: тебе
2: наш... замечательный друг.
3: А, из киржача, что ли?
2: Из киржача.
3: А почему ты до сих пор не съел грибы?
2: А вот как-то руки до них не доходили.
3: А вдруг Владимир раздавал свои запасы, которые уже
2: вот
3: портили?
2: Владимир, сколько на самом деле этой банке
3: просто,
2: лет?
3: На
2: быстро
3: самом деле,
2: говорить.
3: Мне кажется, это отдельная вообще тема для разговора с нашими слушателями.
2: Сколько
3: у них хранится в погребах вот это вот все, потому что я...
2: Иногда достаешь банку, я помню раньше, во всяком случае, достаешь банку из погреба или там из гаража.
3: А там вековой слой пыли.
2: А там уже крышка ржавая, понимаешь? Ржавая крышка просто сверху. И все равно...
3: Тебе люди пишут: Артем, 2 года очень много для грибов. Выкинь, не рискуй, ты нам нужен.
2: Ну, Наталья, я выкину, если вы мне новую дадите банку.
3: Кстати, Владимир из города Киржач давно нам не пишет.
2: Все.
3: Он, может, перестал нас слушать, тогда выкидывай банку, он не обидится.
2: Точно?
3: Он не услышит, он об этом не узнает.
2: Ладно, все, давайте проведем сегодня ревизию наших гаражей и подвалов. Может быть, это станет нашей темой, мы еще не знаем пока. Подумаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатера Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатера Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
8: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы
9: вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: тоже в черном ящике.
1: Это игра «Черный ящик», любимая миллионами, потому что такое огромное количество людей участвует в нашей забаве, не побоюсь этого слова, так, Марина.
2: Предыстория. У нас есть черный ящик, Артем его каждый раз выносит. Но почему-то так сложилось, что все время я придумываю, что туда положить. И иногда накануне, перед эфиром, ну, со мной какие-то вещи происходят, и я думаю, вот это мы завтра положим в черный ящик. Это может быть город, река, название какого-нибудь культурного или некультурного явления, художник, писатель, поэт, какая-нибудь еда. Короче, это может быть все, что угодно. Но вчера, ну, Артем, после работы я зашла в магазин. Он закрывается, и там какая-то супер вообще акция распродажи, и я купила книгу, пельмени сначала купила, и книгу.
1: Вот это набор.
2: И бутылочку. Давайте искренне вам расскажу. А книга, она стоила прям дорого-дорого.
1: Дороже, чем пельмени.
2: Дороже, чем вообще весь мой набор холостяка. Короче, прихожу домой, и так я зачиталась. Книга невероятно интересная.
1: Марин, почему ты не сделаешь, не оформишь себе подписку в каком нибудь Литресе там или еще где-нибудь.
2: Я не люблю электронные носители. Мне нравится перелистывать, нюхать, как пахнет новое издание. Короче, там огромное количество картинок. И вообще, ну вот, я, конечно, вспомнила мультик про, как его звали, про кота Матроскина.
1: Ну, был кот Матроскин.
2: Но книга, конечно, не про это. Книга у меня была.
1: Так ты про это купила книгу? А, не про это. То есть не Простоквашино.
2: Ну, конечно, думаешь, я... А Простоквашино Успенский написал или нет?
1: Да, Успенский.
2: Ну, в общем, нет, не Простоквашино. Холодно. Так, ладно, я...
1: Кто в черном ящике?
2: В черном ящике человек. Человек экстра неординарный, необычный. Дожил он до 73 лет. Если кто-то был в Кронштадте, то там обязательно вам про этого человека, если вы брали
1: Крузенштерн.
2: Ну нет, это было слишком
1: Эйнштейн.
2: Банально.
1: А почему все это на «Эйн» заканчивается сегодня?
2: Самое, что классное, что этот человек открыл, ну не один, конечно, со своей командой, 29 новых островов.
1: Вот и все.
2: Все, да? Слишком жирная подсказка.
1: Я думаю, что это очень была жирная подсказка.
2: В 1820 году корабли подошли к ледяному побережью Антарктиды. Вы только представьте себе. Экспедиция полностью обогнула Антарктиду. И сюда шли в суровых условиях вблизи ледового панциря. Самое главное, вы представьте, 1820 год. Телефонов нет, карт нет, умных колонок нет. Ты не можешь сказать, хей, а мы где? Ну, то есть, в общем, удивительно, сколько было привезено из этих экспедиций, сколько новых знаний, сколько там, наверное, пишут что-нибудь про Джеймса Кука.
1: Лазарев.
2: Лазарев был тоже в этой поездке, он был вторым человеком.
1: Амундсен, Колумб. Ну и, конечно, немалое количество правильных.
2: Ну
1: ответов.
2: Давай, кто был первый, кто написал первый?
1: А первый у нас был Юрий Разуваев.
2: Он написал настоящее имя, которое было при рождении, Фабиан Готлиб Беньямин фон Беллингаузен.
1: Ну, конечно, нет, просто Беллингаузен.
2: Русский мореплаватель адмирал сегодня был в черном ящике.
1: Беллингаузен, дорогие друзья, мы поздравляем Юрия Разуваева, вот ему аплодисменты.
2: Юрий, вы молодец. Наверное, все мальчики знают вот эту вот славную страницу, историю нашей страны.
1: Все мальчики знают, конечно.
2: Да?
1: Конечно.
2: А я просто, ладно, я тебе потом за эфиром расскажу, что меня удивило.
1: А расскажи сейчас.
2: Сейчас рассказать?
1: Ну, есть
2: вот
1: у тебя
2: нам
1: минутка.
2: Нам часто что-то говорят, что, типа, ну, во-первых, мы плохо знаем свою историю. Вот это у меня действительно, я считаю,
1: я
2: это
1: вот сейчас, например,
2: большой пробел.
1: Я жалею, что я в школе не очень любил историю.
2: Ну, то есть,
1: мне
2: география.
1: Нравилась математика.
2: Это же и география тоже.
1: И географию плохо знал.
2: И я к тому, что когда наши, вот и Лазарев, и Беллингаузен проплывали острова, типа там Таити, что-то около, и новая, как она называется, где Новая Зеландия, вот это вот все, они вот этим жителям местным, которые аборигены, они им дарили какие-то подарки, они с ними знакомились, а когда туда приплыли англичане, французы, да, они тупо использовали их потом как рабов этих людей, и вот это, ну почему про это редко говорят, как все-таки благородно наши мореплаватели открывали мир.
1: Мы вообще более благородная нация, если сравнивать нас с англичанами.
2: Просто, я просто об этом никогда не задумывалась, но там, когда я видела в этой книге и гравюры, и зарисовки, как эти люди выглядели, как они там, ну, пытались найти какой-то общий язык и о чем-то поговорить. Ну, в общем, это так интересно. Изучайте историю, это правда классно.
1: Да, мы русские слишком добрые. Так, Юрий Разуваев, вы молодец. Номер телефона присылайте. Вы первым отгадали Беллинghausen. Вам полагается сюрприз от утреннего шоу. Но впереди у нас новости и фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Варин, если ты кому-нибудь скажешь «клоп вонючка», то человек обидится.
3: Так себе комплимент, я знаю.
2: Согласен. А вот действительно существуют такие клопы-вонючки, и их нашествие угрожает Подмосковью.
3: Слушайте, ну мы только от этих слизней леопардовых
2: отошли.
3: Они уже, может быть, мерзнут и все?
2: Кстати, надо сходить посмотреть. Я что-то там давно не был. У нас вот...
3: Господи, у тебя же день проверки. Чертаново. Как там чувствуют себя слизни?
2: У меня в Чертаново очень интересная ситуация. С одной стороны, пруд Чертановский, а с другой пруд Каскад Кировоградский. Да. И вот там, где Чертановский, там этих слизней просто пруд-пруди. А там, где Кировоградский, ни одного нет, а разделяет их всего лишь улица Чертановская. Эти два пруда, понимаешь, да? И вот, видимо, слизни не могут преодолеть вот этот барьер, чтобы и на втором пруду поселиться. И я, когда гулял, там вот обращал внимание, что там очень много. Сейчас, правда, не знаю, честно.
3: Смотрите, вот Артем Демин гуляет, вот просто представь, человек вроде весело шутит, пишет песни, и гуляя по парку, он думает, а почему тут слизни есть, а тут нет. Вот я бы никогда, Артем, не подумала, что это действительно то, что будоражит твою фантазию.
2: Ну, правильно. И все тебя твои... будоражат пельмени и игристы, и книга про Простоквашино.
3: Про Антарктиду, а не Простоквашино.
2: Нашествие клопов вонючих теперь угрожает Подмосковью. Их численность из-за теплого климата выросла в разы по сравнению с началом 2020-го. После также жаркой погоды спровоцировала взрывной рост популяции паутины клещей и тли. А вот эти клопы-вонючки, они что делают-то вообще, не понимаю? Просто воняют?
3: Воняют, наверное, я не знаю. Давайте про школьников поговорим.
2: На людей не нападают, я имею в виду?
3: Артем, конечно, нет, ты же не малина, ты же не ягода малина.
2: А это вот как, а вот эти в малине живут?
3: Ну да.
2: А это вот эти?
3: А какие еще?
2: Странно, малины нет, а клопы есть. Тоже
3: вот так вот.
2: Ерунда какая-то.
3: А, короче, тут родители вот что думают. Половина школьников, оказывается, забыла учебную программу за лето. А в данные опросы 57% учеников признались, что за 3 месяца каникул подзабыли часть пройденного. Еще 37 считают, что им придется повторить примерно половину материала. А 19 сказали, вообще все забыли. Мне кажется, это нормально за лето забывать то, что было в школе.
2: Ну да, если ты что-то знал еще. Потому что некоторые говорят, забыли, но они это даже и не знали.
3: Ну, просто все равно потом, когда, значит, 1 сентября, сразу в шпух.
2: А ты много читала летом книг, которые по внеклассному? Нет, по внеклассному
3: чтению. Всегда все читала.
2: То есть вот ты вот была вот та самая,
3: я,
2: да?
3: Же
2: которую любила учительница по литературе и не очень долюбливали одноклассники.
3: А мне кажется, я ее тоже подбешивала. Я все время руку поднимала.
2: Ну да.
3: Что там?
2: Я представляю. Женщина в Москве отдала телефонным мошенникам более 75 миллионов рублей. Марина?
3: Откуда у нее такие деньги были? Кем она работала?
2: Сейчас расскажу. Злоумышленники убедили жертву, что от ее имени оформляется доверенность, и деньги на счетах находятся под угрозой. Для сохранения накоплений якобы было необходимо снять средства со счетов и передать наличные. Женщина на протяжении нескольких дней снимала деньги и передавала их курьерам, а работала она...
3: Нет, Артем, просто у меня на карте... можно сказать, что известная в узких кругах ведущая.
2: Давай
3: на радио,
2: так.
3: Да?
2: Ты звезда утреннего,
3: да, окей,
2: утреннего
3: звезда
2: шоу.
3: Утреннего шоу. У меня на карте, честно вам скажу, 16 500 рублей. То есть как бы вряд ли...
2: Уважаемые мошенники, пожалуйста, не звоните сегодня Марине.
3: А у людей, у женщины 75 миллионов рублей. То есть либо она продала 3 квартиры,
2: не так,
3: даже не 3, побольше квартир тут можно было продать.
2: 5 можно продать.
3: Просто мне интересно, вот когда вот эти новости

0: А впереди наш фирменный музыкальный гороскоп. Известные астрологи уже все нам написали, все нам предсказали, и мы, конечно же, этой информацией поделимся.
1: Шансон, реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на банк.ру. Ал Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГР 127-24-76-27. Город Москва. 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на Т-банке.

0: ОТ-банк.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 26 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает приятный и богатый на сюрпризы день. Сегодня появится непреодолимое желание как-то себя порадовать чем-то новеньким. Пришло время, и почему бы нет? Ваша песня «Поздняя любовь» группы «Хорошая песня».
2: Тельцы, лучше дня и не придумаешь для того, чтобы свои планы предоставить руководителю. Четко, емко донесите до него все, что вы хотите. А совет дня в песне «Девочка лета» Стас Михайлова.
1: Близнецы, отличное время для путешествий, особенно если вы уже не молоды. Вы прекрасно проведете время и в путешествии найдете новых друзей. Все как в песне «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Может быть, близнецам надо купить билеты на «Бархатный шансон»?
1: А почему?
2: Раки, не бойтесь рисковать. Решитесь и осуществите свои планы. Велика вероятность удачного исхода. Будьте осмотрительны при походе в магазин. А ваша песня сегодня «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня вы будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по вашему плану. И, конечно, не игнорируйте просьбы о помощи коллег по работе. Попроси меня о чем-нибудь, Марина. А песня дня студенточка Валерия Кураса.
2: Девы, этот день прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию вашего нового проекта. В будущем это стабильно отразится на финансовом положении. Ваша песня «Белая полоса» Артема Демина.
1: Весы, благоприятный период для осуществления желаний, воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно наладьте контакт с руководством.
2: Скорпионы.
1: Ваша песня «Дай мне огонь» Дениса Майдана.
2: Ой, извините,
1: да,
2: скорпионы,
1: ничего.
2: Не тратьте лишние силы на то, что вы сделать не можете. Уже завтра вы все свои планы сможете реализовать. А совет ловите в песне за подруг Катя Огонек.
1: Стрельцы, сегодня вам все по плечу. Вы с легкостью решите любые вопросы и выйдете достойны из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют идеи, все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете решение для того, чтобы выйти из затруднительного положения. Совет сегодня вы найдете в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолей, хороший день для того, чтобы найти новую работу в качестве дополнительного источника. Все как песня «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
2: Рыбы, вас переполняет энергия, вы бодры, оптимистично настроены. Вам легко будет добиться любых успешных результатов. Ваша песня в эту среду «Грубая любовь» Инны Вальтер.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Масштабные поправки в банковское законодательство вступят в силу с 1 сентября. Одним из главных нововведений станет создание единой базы всех банковских карт россиян с жестким лимитом не более 20 на человека. Лишние карты будут автоматически блокировать. Об этом агентству Prime рассказал аналитик Андрей Сироткин. Кроме того, банки получат право блокировать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи. Также кредитные организации усилят контроль за операциями свыше 200 тысяч рублей новым получателям. Единые стандарты медицинского обслуживания внедрят в российских аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях с пассажиропотоком от 39 тысяч человек в месяц. Новые правила заработают с 1 сентября, пишет парламентская газета. Теперь в каждом таком аэропорту обязан круглосуточно работать лицензированный фельдшерский пункт. Единые стандарты призваны устранить разницу в качестве помощи. Теперь и в столичных, и в региональных гаванях медики будут работать по общему регламенту. Помощь смогут получить не только пассажиры, но и провожающие, встречающие, а также персонал. Пробки в Подмосковье вырастут перед началом нового учебного года. По оценке регионального министерства транспорта, в последнюю неделю августа количество машин на дорогах увеличится на 100 тысяч в сутки. Загруженность трасс по сравнению с летними буднями возрастет на треть. Люди массово возвращаются из отпусков и завершают дачный сезон. 1 сентября станет наиболее загруженным днем. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем домашние закрутки. Успеваете ли за зимний сезон съесть все, что заготовили летом? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. 26 августа на календаре. Это среда. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и приглашаем к диалогу. Но прежде новость, да? Еще раз напомним, наверное.
1: Новость шокирующая, мне кажется, для многих удивительная. Домашние закрутки, оказывается, можно хранить максимум 2 года. Максимально допустимо до 3 лет, но это при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условий хранения. Вот так вот. Банки должны храниться в темном месте.
0: Сегодня с вами поговорить о том, что, во-первых, делаете ли вы закрутки, или уже сделали, или планируете только к этому приступить. Во-вторых, если делаете, то успеваете ли за зиму съедать все, что накрутили, а остатки там, не знаю, может быть, раздаете кому-то, может быть, утилизируете, либо вы храните
1: годами, десятилетиями,
0: внукам на свадьбу дарите потом баночку.
1: Просто на самом деле, если ты в августе, там, в июле все это спускаешь в подвал, то так лень потом оттуда все это доставать.
0: Ну как ты лень? Голод не тетка.
1: У меня просто были знакомые, которые проводили ревизию подвала.
0: А вот об этом ты расскажешь нам подробнее чуть позже.
1: Ну хорошо.
0: А пока предлагаю разделить лето с Алексеем Петрухиным и Анной Семенович.
1: С удовольствием. Делайте громче.

0: реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-923-33-17.
5: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Марина, у тебя есть загородный дом в городе Д. Расскажи, пожалуйста,
2: ты... У меня дом в селе Т.
1: Да, успеваешь ли ты, умудряешься ли ты, получается ли у тебя что-то посадить, что-то собрать и потом из этого сделать закрутки?
2: Ты неправильно ставишь вопрос.
1: Вы съедаете все и ничего там лишнего у вас нет, чтобы можно было закрутить в банке.
2: Ну, вот этим, во-первых, занимается моя мама. Я еще пока не доросла до того момента, когда я понимаю, что надо что-то закрутить.
1: А что это? Зависит от возраста, Марин?
2: Мне кажется, что это когда у тебя уже... Ну, вот это уже взрослый. Я
1: нет,
2: пока еще... И у меня инфантильный
1: настрой.
2: Я думаю,
1: ты сильно ошибаешься. Я думаю, что ты сильно ошибаешься, потому что я знаю очень много молодых людей.
2: Ну, молодых до 30?
1: 35-40, да, которые спокойненько уже летом что-то могут закручивать. Молодые семьи часто это делают. Жена моет, укладывает в банки, муж закручивает, если нужна.
2: Ну, короче,
1: грубая,
2: у нас в целом этот дома не особо принято есть различные соленья, поэтому...
1: Почему?
2: Ну, вот так принято. Не прижилась эта традиция что-то
1: есть
2: закрывать.
1: Соленый помидорчик вот этот вот достать.
2: Ну вот мама закрывает максимум 2-3 банки.
1: Да ты что?
2: А, ну, варенье, наверное, банок 7, ну, маленьких таких, знаешь, как.
1: Ну, вот, ну это прям на одну неделю, да. Если
2: ну, в общем, и все, больше мы ничего не закрываем. Но при этом у нас есть знакомые, которые периодически проводят ревизии своих подвалов.
1: А, и
2: но
1: вот
2: они
1: то,
2: реально,
1: что им
2: они реально
1: больше 3 лет?
2: Убиваются на огороде, ну, в плане того, что они все выходные, они просто не вылезают никуда из этого огорода.
1: Упахиваются
2: и так,
1: собирают
2: что...
1: большой урожай.
2: И в итоге как-то они говорят, да, мы тут решили проверить, что там у нас в погребах, в подвалах. Угу. 70 банок 3-литровых они достали того, что уже очень давно там хранится. Поэтому мне кажется, нет смысла так сильно... Ну, то есть понятно, что кто-то, может быть, это все и съедает
1: нет,
2: за зиму.
1: Нет смысла сильно упахиваться на даче, если у вас есть такие соседи, которые
2: ну,
1: могут
2: нет,
1: достать 70
2: банок. Нет, они нам ничего не отдают. Я тебе про другое.
1: А,
2: я
1: не
2: к тому,
1: отдают?
2: Что... Ну, а почему они должны нам что-то отдавать? Я тебе про другое говорю, что сейчас как будто бы все стало намного проще. Ты же можешь пойти... Если захотел ты соленых огурцов, пошел в магазин
1: они
2: купил
1: такие,
2: баночку.
1: Да. Купил,
2: или
1: но
2: там
1: они не такие.
2: Приехал куда-нибудь там в Ярославскую
1: область. Особенно с помидорами.
2: Бабушки много вкусного продают, даже ту же там квашеную капусту, еще что-то. Ну, и другим людям помощь. Я потому что понимаю, что для кого-то это хорошая прибавка к пенсии, что-то вот такое продать. На каком-нибудь маленьком рыночке какие-нибудь бабушки там продают и те же и грибы, и огурцы, и помидоры уже закрытые. Мне кажется, что как бы это вполне нормальная и логичная история, чем
1: купить
2: действительно...
1: грибы на рынке у бабушки нормальная история для
2: да.
1: тебя? Не боишься?
2: Нет, не боюсь.
1: Не знаешь? Ну, уверена в бабушках-то?
2: Ну, слушай, я же не буду есть их сразу, я их дополнительно отварю. Понятно, что...
1: А если это грибы уже...
2: Которые, закрытые? Ну, все равно отварю.
1: Ну, соленые.
2: Соленые, да. Так все делают. Ну, в смысле, у нас это опасно же есть. Никак не обрабатывая эти грибы, потому что ботулизм и все такое в консервации.
1: Ну, а я
2: быть.
1: Ел всегда так.
2: Ну, видишь, тебя
1: не отваривал.
2: Судьба бережет.
1: Бережет. И, видимо, я еще нужен пока.
2: Нам люди пишут, что 84 закрыли и еще закроем. Вы реально все это успеваете съедать, Антон?
1: Ну, смотри, какая семья.
2: Там какие-то патиссоны, я смотрю. Патиссоны вообще не люблю. Ты любишь патиссоны?
1: Слушай, ты знаешь, да, иногда могу съесть патиссончик прям вот. Не могу сказать, что это блюдо, которое у меня там лидирует в моем хит-параде закруток, но...
2: А что у тебя лидирует в хит-параде закруток?
1: Ну, в хит-параде закруток
2: 13-е меня... место хит-парада, давай.
1: 3-е место... Огурчики соленые. 2-е помидорчики. И 1-е место... Конечно же, грибы.
2: Серьезно?
1: Конечно.
2: Необычный хит-парад.
1: Да.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот». Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. «Радио Шансон».

3D, сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на Радио 6.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, краткое содержание предыдущих серий. В нашем прошлом выпуске Марина Дымова призналась, что прежде чем съесть консервированные грибы, она их предварительно отваривает в кипящей воде. Итак, кипятите ли вы грибы? Если кипятите, то мы,
2: да, мы идем к вам. На самом деле, что ты смеешься, я не пойму.
1: Ну, я ни
2: а еще
1: не
2: в предыдущей
1: грибы,
2: серии
1: знаю,
2: было, что у Артема есть свой личный хит-парад закруток. Причем, ты знаешь, ты с таким наездом и с каким-то, ну, знаешь, пренебрежением говоришь.
1: Нет, с удивлением.
2: Ты, Марина, ничего не закрываешь, да как тебе не стыдно.
1: А, ты, да.
2: Можно подумать, ты сидишь целыми днями, купил где-нибудь ведро огурцов и такой закрою. Прям вот хочется мне что-то закрутить. У тебя мама это все делает.
1: Вот именно. Я бы это делал, если бы мама этого не делала. Но поскольку делает мама, и я и когда
2: я прям посмотрю. А что ты мне самому не интересно попробовать закрыть по маминому рецепту? Она тебе передает по наследству свои какие-то фирменные, семейные...
1: Мам, передай мне, пожалуйста, по наследству.
2: Не банку проси, а
1: фирменный рецепт, мам. Все, сегодня вот сейчас она услышала.
2: Ну нет, правда.
1: Она нет, правда, она слушает всегда.
2: Ведь все равно это вкусы из детства, то, что умеют закрывать.
1: В обед у меня будет этот рецепт. И я даже могу завтра его рассказать нашим радиослушателям.
2: Хорошо. Нам пишет Лилия. Доброе утро, любимки. Заготовки, конечно, есть. От огурцов до грибов. Но с грибами реально проблематично, ведь в этом году не урожай. А так я уже накатала 30 штук 3-литровых банок компота, 40 штук литровых банок огурцов, более 20 банок помидоров, разных салатов уже даже не считала, варенье разного от лесной ягоды до ежевичного. В моей семье любят закрутки и практически все съедается. С прошлого года осталось только 2 банки компота и 2 баночки помидоров. Это круто.
1: Какая же классная фамилия Королева. Если не ставить 2 точки над буквой Е, то получается Королева. Так вот, Людмила действительно королева закруток, хотя Людмила Королева. Доброе утро, летом живу на даче, конечно же, закручиваю банки, огурцы, соленые маринованные лечо, икра, кабачковые помидоры, компоты никто не пьет, но желе из красной и черной смородины я делаю. Клубнику и малину замораживаю. В этом году вместо грибов набрали брусники. Делаю все на 3 семьи. Если поделить, то в принципе так-то и не очень много на каждого получается. Конечно же, подружкам и соседям, если у них нет, то не отказываю. Не хочу повторяться, но пенсия как-то особо не позволяет все это дело покупать. Поскольку грибы мариную сама, то грибы не кипячу перед использованием.
2: Не, ну конечно, когда свои, ты знаешь, где ты их собирал, как ты их приготовила. Когда ты их покупаешь где-то на рынке, у бабушки или на обочине, то тут как бы вопросики. Лишний раз лучше прокипятить, как мне кажется. Вячеслав нам пишет.
1: Ну-ка.
2: А вы знаете, что бабушки-обочинницы сейчас заточены на офигевших от денег москвичей? Ценники у них, знаете какие, на все, даже на яблоки несчастные, которые просто сами растут и валятся с яблони. И они ходят там, в смысле, на уход сил на яблоню не тратятся. Вот так Вячеслав с наездом на бабушек обочечниц. Слушайте, ну у них маленькая пенсия, их можно понять. Если люди сами не хотят ничего закрывать, значит, у них и готовы покупать, почему нет?
1: Самые обалденные закрутки и вот просто прилавки, огромные прилавки на обочинах стояли, когда я ездил на автомобиле и проезжал Адыгею. А там же, в принципе, природа хорошая, край богатый, там очень много и меда, и варенья, и грибов. Но это, конечно, нереально не купить что-то, Марин. Вот если ты там останавливаешься в Адыгее на обочине, и люди продают вот это все...
2: Я пока не планировала в Адыгею.
1: А о чем?
2: Но я бы хотела купить там сыр.
1: И сыр,
2: из адыгейского,
1: конечно,
2: я знаю только сыр.
1: И сыр тоже там есть. Не, ну у них вообще на самом деле очень хорошо развито в Адыгее сельское хозяйство. Адыгейские помидоры все хвалят. Но они до Москвы не доезжают, к сожалению. Mm-hmm. Их съедают жители Адыгеи и в лучшем случае Сочи.
2: Антон нам пишет, что из Карелии лет с 30 мы с супругой обязательно квасим капусту, помимо всего прочего. Хватает всем, и друзьям, и родственникам. Как говорится, капуста она такая. И на стол поставить не стыдно, и съедят не жалко.
1: Слушай, ну да.
2: Вот капусту я очень люблю.
1: Я капусту тоже очень люблю. И...
2: Вот у меня в топе она была на первом месте.
1: Ты же помнишь, когда мы ходили, еще ели здесь в столовой у нас? Вот, то есть я всегда брал капустный салат. Всегда.
2: Но это была не квашеная капуста.
1: И зачастую это была и квашеная капуста.
2: Да, но это было
1: вот, не то. Я тебе могу сказать, что вот в принципе по поводу квашеной капусты, конечно, домашняя вкуснее, безусловно, но то, что продается в супермаркетах, вполне себе Вполне себе квашеная капуста.
2: Да?
1: Да.
2: А я люблю бабушки, когда они прям из ведра продают и в пакет тебе досыпают.
1: И там тмин еще такой вот, тмин, укропчик вот какой-то, да?
2: Я люблю с клюковкой.
1: С клюковкой.
2: И с морковкой. Ой, квашеной капусты прям захотелось, друзья. Осталось ли у кого-то с прошлого года? А сейчас пока же не будет правильной капусты. Должны же первые морозы ударить, и только тогда она будет прям правильная, хрустящая.
1: Ферментация произойдет.
2: Нам не пора послушать кого-нибудь?
1: Нам пора послушать известного капустоеда и грибника Дмитрия Малыгина, который в последнее время...
2: Вообще-то он автомобильный эксперт был.
1: Вот, увлекся автомобилями, а так-то мы знаем, что это известный грибник. Вот. Сейчас нам Дмитрий расскажет, нужно ли кипятить грибы перед употреблением, или лучше...
2: Купить электрокар.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Совсем недавно немецкая компания Mercedes представила новое поколение седанов-универсалов C-класса. Отечественные дилеры уже рапортуют о том, что готовы предложить такие автомобили и нашим покупателям. Первые счастливчики могут получить новенькие Mercedes'ы к концу нынешнего, началу следующего года. Дилеры признают, что поставки будут штучными под конкретный запрос. Несмотря на то, что C-класс является одним из самых низких в иерархии Mercedes'а, цены в России будут, мягко говоря, впечатляющие. Базовые и средние версии, с учетом логистики и всех дополнительных платежей, оценивают в 7-8 миллионов рублей. А с богатым оснащением автомобиль вплотную приблизится к отметке в 10 миллионов рублей. Сам Mercedes-Benz называет новое поколение C-класса крупнейшим техническим переосмыслением модели за всю историю. Но выложить 10 миллионов за эту инженерную поэму, как по мне, уже за гранью добра и зла. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

телешоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Вы ничего? Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародный танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно, сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Итак, закрутки нужно хранить максимум 2 года, говорят специалисты. И в связи с этим мы хотели бы у вас поинтересоваться, сколько хранятся закрутки у вас. Может быть, вы съедаете все за зиму и уже весной ничего нет.
15: Еще, может, успеваете до Нового года все съесть.
14: Такое тоже бывает, если закручивать по 7 баночек, Марин, да?
15: Тебе Марина написала, Артем.
14: Да, с удовольствием.
15: Тема про слизни — огонь. Артем, можно переселить парочку слизней на Кировоградский пруд, только совочком переносите. Уравновесите баланс природы.
14: Нет уж, спасибо. Я бы от этих избавился с удовольствием, которые на Чертановском пруду, а ты говоришь, Кировоградский.
15: Это не пока... я, это наши слушательницы тебе советуют.
14: Ну что за совет такой?
15: Что ты как восполнял природный баланс.
14: Нет, конечно, ни в коем случае. Это испанские слизни, я хочу их всех отправить домой, в Испанию. Депортировать.
15: Где за тебя проголосовать?
14: Везде.
15: Нам пишет наша слушательница Наталья. Доброе-предоброе утро, любимые Марина и Артем. Консервации пол подвала. Только компотов банок 70, наверное. Нет, конечно, за год мы все это не поедаем и не допиваем. Оно просто нарастает на следующий год. Уже, конечно, стараюсь столько не закрывать. Дети далеко не берут банки из дома. Тяжело далеко тащить мне им. Так что вдвоем с мужем, много ли нам надо? Раздаю, что-то выкидываю. Вот нужно тоже ревизию провести и еще повыкинуть. Кума также летом больше 50 банок всего выкинула. Сейчас новые закрывает. Надеется, в этом году наестся. Едоков добавилось. Это вот от Натальи. Ну вот, правда, пишет Наталья, столько не съесть, сколько некоторые закрывают.
14: Ну, как выкидывать-то, я не знаю. Зачем
15: выкидывать? А что делать с этим?
14: Ну, проще же раздать.
15: Ну, кому ты раздашь, если у всех такие же проблемы у соседей?
14: Серьезно?
15: У всех много всего.
14: Нашли проблемы. Но проблемы — это когда
15: это
14: хочется и не можешь.
15: Это как с кабачками, понимаешь? Ты
14: вот
15: их посадил по весной.
14: Да.
15: А потом в августе ты не знаешь, куда их девать. И сколько даже, ну, вот ты никогда не... А, ты же в деревнях-то не бываешь.
14: Как
15: когда проезжаешь вдоль деревни, сколько
14: бывает
15: всего там около... У кого, если раньше скотина была там, сейчас мало у кого остались коровы, лошади, свиньи и все такое. И некому все это отдавать, понимаешь?
14: Доброе утро. Ничего не успеваю съедать из заготовок, поэтому вообще перестал что-либо закручивать.

0: Вот.
1: А если очень уж мне захочется соленого огурчика, то, слава богу, в магазине все это еще продается. Лучше съесть свежее в моменте. Вот такое сообщение. От неизвестно кого.
0: Нет, это наш слушатель, просто у него ник такой не очень понятный.
1: Ну, я и говорю, от буквы ИК.
0: А Тимофей пишет: доброе утро, все зависит от того, насколько вкусно приготовил. У нас заканчивается все к марту-апрелю, и это не зависит от объема заготовок. Ну, у Тимофея, насколько я помню, большая очень семья.
1: Да?
0: Вот тебе Наталья пишет, а кому нам раздавать-то? В селе у всех всего полно.
1: Ну, это да, это правда. Так, доброе утро. Зимние заготовки съедать не успеваем. В частности, это касается маринованных огурцов. В этом году ежикам отдали 6 трехлитровых банок огурцов.
0: А ежики известная закуска любимая у них, конечно.
1: А ежики были
0: счастливы. Они же мясо едят. Для меня тоже, я думала, что они накалывают грибочки, яблочки и ягодки на свои колючки. А потом, когда я увидела, с каким удовольствием они едят сосиски, и упавший кусок шашлыка, я поняла, что они хищники.
1: Так, варенье, компоты идут у нас на ура. Каждый год делаем как на целую армию, пишет нам Алла из Ярославля.
0: Пишет нам Мария: закрутки делаю в обязательном порядке, компоты, варенье, соленые огурчики по-деревенски, ассорти очень люблю, зеленые помидоры, маринованные, просто чума. А еще в этом году сделала огурчики, резанные в томатной заливке с чесноком и черным перцем. Боже, как же это вкусно, я даже не ожидала. Почти все выращиваю сама, никогда не понимала, когда говорят, зачем все это, ведь можно купить в магазине. Но разве это может сравниться с домашними заготовками? Почти все банки мы съедаем, ну, кроме варенья.
1: Да, вот эти вот ассорти, это особенная история, конечно.
0: Так, ассорти это как раз где патиссоны?
1: Там могут быть патиссончики, огурчики, помидорчики, там морщи.
0: Мне нравится, когда вот лечо, кто умеет готовить. Вот.
1: Слушай, ну вот
0: вкусно.
1: Помнишь, нам Дима передавал с правого берега, вот, и я хочу тебе сказать, ну там все было вкусно. И вот все огурчики, помидорчики.
0: Помидоры я не понимаю. Вот мой, не знаю,
1: у него же черри были.
0: Кто-нибудь
1: помидоры.
0: Меня разделит со мной вот это вот ощущение, если соленые огурцы я люблю, когда они хрустят, а помидоры это нечто, то, что у тебя лопается во рту. Мне вот это не
1: вкусно. Это невероятно вкусно.
0: Да?
1: Для меня это просто вообще бомба. Даже лучше, чем огурцы. Ну ладно, да, что мы тут все. Так, доброе утро. Заготовок немного делаю. Живу одна, и не те времена, когда весь погреб до замужества жила в селе, был завален закрутками. С прошлого года осталось лещи и варенье. В этом году сделала помидорки, огурцы, наварила варенье. Светлана, город Алексин.
0: Татьяна нам пишет: закрутки, конечно, делаю. Есть новые рецепты в этом году. Компоты, мохито из крыжовника и сливы. А еще готовлю заправку для борща и варенье из лесной земляники. Все съедается.
1: Так,
0: мохито из крыжовника. Это звучит.
1: Да, звучит
0: вкусно.
1: Очень аппетитно. Устала от закруток, что я только не делала. Никто не хочет есть. Все хотят мяса. Закрутки стоят уже по 100 лет. Крышки поржавели. Банок 200. Банок 200.
0: Это просрочку уже.
1: Поменяли цвет. Прошу, заберите кто-нибудь ради банок хотя бы. Но есть же люди, которые любят кушать. Это вот от Натальи. Ради банок забирайте, Наталья.
0: Ну, потому что то, что больше 2 лет хранится, уже есть опасно.
1: Уже как бы опасно, да. Ну что, в следующем часе продолжим читать, поэтому пишите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
8: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
9: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Семьям, в которых родился второй или последующий ребенок, предоставят право на кредитные каникулы по ипотеке на срок до 18 месяцев. Это предусматривает закон, вступающий в силу в сентябре. Для получения отсрочки не нужно доказывать снижение доходов. Сам факт появления второго или третьего ребенка станет достаточным основанием для обращения в банк. При этом нужно соответствовать ряду условий. Сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Ипотечное жилье единственное, ранее по этому договору не предоставлялась отсрочка. Исключение, если кредитные каникулы были оформлены из-за чрезвычайной ситуации для участников СВО и членов их семей, а также в период пандемии ковида. Чкаловский музей скоростей оснащен современным оборудованием. Его закупка состоялась в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство культуры области. Фонды музея насчитывают более 7 тысяч единиц хранения. Здесь появились 8 интерактивных панелей со специально оборудованным программным обеспечением, разнообразные витрины, светодинамические композиции, инсталляции, интерьерные конструкции, декоративные элементы, которые усиливают эффект. Новое дизайнерское решение получили экспозиционные залы и даже коридор, где расположены экспонаты. В год музей скоростей посещает почти 100 тысяч человек, в том числе теплоходные туристические группы. В Нижегородской области 29 августа более 60 площадок присоединятся ко всероссийской акции «Ночь кино». Праздник отечественного кинематографа по традиции приурочен ко Дню российского кино. В программу этого года вошли историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военная картина «Малыш». Вход на все показы будет бесплатным. И в завершение выпуска новостей о курсе валют. Официальный курс доллара сегодня составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняет эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Утреннее шоу в формате 2D. С вами Артем Демин и Марина Дымова. Доброе утро, Марина.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любители закруток. Пишет нам Анастасия из станицы Ладожская. Доброе утро, любимки. Мы живем в Краснодарском крае с огромным садом. И не делать запасы на зиму просто невозможно. Семья из 5 человек, но закрываем мы много. Компот из банок, банок 100. Вишня, алыча, крыжовник, яблоки, варенье, вишня, клубника, яблочный джем, абрикос, малина, квашеная капуста, домашнее вино, разные зимние салаты, грибы не собираем, боюсь. Но раньше жили в другом регионе, там собирали только шампиньоны и подосиновики. В этом году сама сделала все новые полочки, поэтому теперь довольна на 100%. И присылает Анастасия обзор своего подвала с полочками. Идеальный порядок. Все такое красивое, но мне кажется, вот это как магазин такой. Надо туда привозить людей, чтобы с ценниками они могли выбирать, покупать. Ну, потому что реально очень много.
0: Мне кажется,
1: 5 человек не могут это съесть.
0: Когда вот у тебя огромное количество банок, надо на крышку какую-то все-таки год выпуска, да, клеить, чтобы потом было проще понимать.
1: У Анастасии такие своды в подвале, как будто это винодельня.
0: А может быть, это
1: нет,
0: на самом деле
1: нет.
0: А может быть, это замок? И то, что
1: Анастасия,
0: мы видим,
1: в замке живете?
0: Это подвал просто.
1: Может быть.
0: Так, доброе утро, Марина, Артем. Заготовки, конечно, делаю. Просто воспитание советское, и на зиму обязательно надо что-то сделать. Со временем процесс заготовок оптимизировался. Теперь банки только небольшого формата. Ну, 1,5 литра – это самое большое. Остается прошлогодних запасов немного, потому что обычно все раздаем друзьям. Задерживаются неудачные эксперименты, а их и выбросить не жалко.
1: Мария нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. Я, как же с вами приятно начинать день. В этом году попробовала кетчуп-соус из кабачков. Это просто восхитительно. А еще маринованные помидорки тоже обожаю. Так что Артема поддерживаю.
0: Так, любимые ведущие, заготовками увлеклась, когда в моей жизни появилась дача, пишет нам Наталья. Количество грядок с каждым годом становилось все больше. Потом появилась теплица, банки стояли рядами и на даче, и в квартире. Конечно, за 2 года не успевали все съедать и раздавали. Сейчас, когда дачи не стало, все равно по привычке занимаюсь консервацией. Правда, уже не в таких промышленных масштабах.
1: Смотрите, Вячеслав Тимошенко над нами издевается и присылает вот такое сообщение. Здравствуйте, Марина и Артем. Как же я вас сегодня презираю. Как вы смеете читать такие сообщения от извращенцев, да еще и без обратного адреса? Дайте мне пару адресов, и я покажу им, как за один раз уходит 3-литровая банка помидоров вместе с рассолом. Так нельзя издеваться над собой и над консервацией. Я так понимаю, все те, у кого осталось что-то с прошлого года, и вы уже понимаете, что готовы это отдать, пишите нам адреса, мы вас свяжем с Вячеславом, чтобы он перестал нас презирать.
0: Да, Вячеслав интересуется, как и многие, кстати, радиослушатели. Это не первое сообщение, которое я сегодня читаю. Что насчет скумбрии от Артема?
1: Слушайте, ну сейчас будет, как это называется?
0: Чистосердечное признание.
1: Камин-аут.
0: Камин-аут немножко другое.
1: Ну, так немножко
0: но
1: другое,
0: тебя,
1: но то,
0: да,
1: что касается
0: рыбный
1: скумбрии.
0: Рыбный камин-аут, давай. Хорошо.
1: Мне вообще не понравилось то, что он принес. Это реально, ну и вообще скумбрия не то, ребят.
0: Да,
1: давайте все-таки сохраним верность селедке.
0: Вы представляете, то есть это было...
1: Он еще мне говорит,
0: это
1: ты, твоя жизнь не будет прежней.
0: Да, я был
1: сейчас
0: уверен.
1: Ты попробуешь и вообще...
0: Я был уверен, что сломаю тебе всю
1: жирная,
0: твою
1: масляная
0: систему вкусовых сосочков, годами выстроенную где-то там в трибунках, а оказалось, что нет. Не
1: Короче, вообще не зашла мне скумбрия.
0: Скумбрия Марине не зашла. На этом сделаем небольшую паузу. Все должны это сейчас как-то
1: переварить.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» Доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: о сокровенном.
1: Закрутки хранятся не вечно, напоминают нам эксперты и говорят, что в течение 2 лет максимум их нужно употребить. Вот, мы хотели бы спросить, успеваете ли вы за зиму съедать все, что закручиваете осенью? Что делаете с остатками? Есть ли у вас в планах передать их ведущим утреннего шоу? Ну и так далее.
2: Вот тут Наира история, смотрите.
1: Ты сейчас не слушала, что я говорил вообще?
2: Я просто читала шокирующее сообщение от Наиры, и теперь хочу, чтобы все тоже
1: были. Насколько оно шокирующее?
2: Ну, оно про то, что действительно 10 из 10.
1: Давай, шокируй.
2: Смотри, доброе утро. У меня большая теплица с высокими грядками. Всегда хороший урожай. Конечно же, нужно все это куда-то девать. Всегда закруток делала много. И этим летом провела ревизию банок. А там и 20-й год, и 21-й, и 22-й. А сейчас на минуточку 26-й подходит. К финалу. И все это повыбрасывала и решила, что буду закрывать мало. Так, чтобы съедалось и не оставалось. Урожаем теперь делюсь с соседями, с коллегами. И им хорошо, и мне проще. А вообще был случай, дальняя родственница как-то отравилась банкой перцев. На минуточку перцам было 7 лет. Это были перцы не Наиры. И, к сожалению, со смертельным исходом.
1: Да,
2: поэтому
1: ладно.
2: Подписывайте банки и не рискуйте.
1: Конечно,
2: на самом деле,
1: конечно.
2: Действительно, тем более на маркетплейсах продаются такие специальные наклейки.
1: Да.
2: И вообще можно, ну, это действительно про ваше здоровье и про безопасность. Потому что кто знает.
1: Перцем 7 лет, боже мой, люди.
2: Тут где-то просто была история, где же она про, когда побелели огурцы и их просто помыли. И мужчина пишет: класс, это же так вкусно. Где же это сообщение?
1: Побелели мои огурцы. Незаметно, как это бывает. Так, доброе утро, Марина, Артем. 20, Антон Карелия. 20. Лет 30 супруга, обязательно квасим капусту. А что такое доброе утро 20? А, 2D шоу, наверное.
2: 2D, Артем.
1: А,
2: здравствуйте.
1: Да,
2: вот,
1: написано,
2: смотри.
1: Написано, да, я дочитаю. Я уже начал.
2: Я думала, все.
1: А, лет 30 супруга, обязательно квасим капусту. Помимо всего прочего, хватает всем и друзьям, и родственникам. Как говорится, капуста, она такая. И нас... А, это уже, да, понятно. Было дело. Читали уже.
2: Так Газарес нам пишет, что я из того поколения, которое переживало голодные 90-е. И тогда жили на картошке, что на даче вырастили, и на закрутках.
1: Угу.
2: И дальше он пишет, что грибов, огурцов хватало вдоволь. Один раз в октябре собрали маленькие огурцы, воду посолили, кинули огурцы, смородину. А через 4 года из погреба достали. Рассол мутный, съели вкусно, до сих пор жив. Ну вот не надо так рисковать, Александр, это действительно
1: согласен,
2: все не шутка.
1: Согласен. Мой любимый засол — это баклажаны. Пишешь нам Максим, они до зимы не доживают, сколько бы мы их не закрутили. Вот. Спасибо, Максим.
2: А, ну потому что это очень вкусно.
1: Да. Ну, правда, баклажаны, да. У меня раньше родители делали, сейчас мама...
2: Ну, они такие масляные слегка,
1: да? Мама одна не делает, да. Вот когда был жив папа, то делали баклажаны. Я прям помню, это очень вкусно, действительно. Баклажанчики нарезаются, обжариваются, и потом там с соусом как-то это все перемешивается, заливается, укладывается в банку. Вкусно.
2: Анастасия нам пишет, в 33 годика до любви к закруткам я еще не доросла, зато доросла до таскания и перевоза банок с дачи домой. Такое себе удовольствие, скажу я вам. Слушай, а ты как любитель баклажанов, ты видел видео, когда из баклажана вырезают что-то похожее на ступню с ноготочками, пальцы, ноготочки?
1: Не, я такие, на такие каналы не подписываюсь,
2: не знаю,
1: Марина,
2: что, на
1: изначально.
2: Что ты подписываешься? Почему мне только выпадает всякая дичь?
1: Марина,
2: в этих
1: вот это вопросики, я думаю, к тебе, прежде
2: всего. Я тебе покажу, мне
1: почему
2: просто захотелось
1: тебе
2: это приготовить.
1: Попадает какая-то дичь. Сделаем небольшую паузу, друзья, и скоро вернемся. Пишите.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно.
0: Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом». Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
13: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
14: Не оферта. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, мы сегодня говорим о ваших закрутках, что съедается, что остается, в каких объемах все это дело закручивается. Вячеслав пишет, что ни одна банка из магазина, конечно, по вкусовым и по другим качествам не может сравниться с домашней закруткой, потому что у каждой хозяйки свой индивидуальный рецепт и особый ингредиент секретный. Моя жена всегда делает такое количество закруток, чтобы в зиму все-таки ушло и ничего не выкидывалось.
3: Пишет нам сообщение наша слушательница, которую зовут Наталья Гагаринова. Я из тех людей, которые не делают никаких закруток. Лет мне немало, за 55. Мне все отдают те друзья и родственники, которые как оглашенные все это перерабатывают. Ну вот действительно, есть же такой тип людей, им так много не надо,
2: они вам все отдают, равно делают. Они вам в мае отдают это все или когда? Или они вот закрутили и сразу понимают, а, да не, нам столько не надо, давайте и на нее тоже будем закручивать. Вот просто отдают уже когда? Уже когда все,
3: мне кажется, что
2: зима закончилась.
3: Правильно, как некоторые наши ведущие писали, многие просто помнят вот
2: ведущие
3: эти...
2: Ведущие нам писали?
3: Наши слушатели, простите, которые писали нам, что вспоминается опыт, когда ничего нельзя было достать в магазинах, и действительно люди очень плохо жили без того, чтобы запастись самим чем-то на зиму. Но сейчас действительно времена поменялись, и мы... Ну, раньше как-то больше была ценность, что ли, всего этого. И действительно было этого мало. А сейчас в магазине все есть.
2: Марин, ну вот я согласен с Вячеславом. Но там все есть. Но действительно так, как сделает чья-то мама или чья-то бабушка, ну так вкусно не будет. Но опять же, сколько ешек там в этих банках в их? Сколько серы, диоксида во
3: но
2: всех
3: тут,
2: этих
3: тут
2: банках?
3: Ну тут не поспоришь. Но,
2: а
3: например,
2: тут дома ты чего?
3: Никогда тебе там соседи или бабушки вот такие супер маленькие огурчики, корнишончики не отдадут.
2: Не отдадут?
3: Ну, потому что этого обычно мало, и это такая любимая баночка для себя, для любимых.
2: Ну, да,
3: а
2: да,
3: в
2: да.
3: магазине есть, вот, ну, мне нравятся есть маленькие эти огурчики.
2: Ну, да.
3: В магазине я их всегда могу найти, поэтому тут
2: так, доброе
3: свои.
2: Утро. Закрутки делаем раз в 2 года. А, то есть не каждый год. Раз в 2 года на 3 семьи. Банок по 25 огурцов, помидоров, и, соответственно, сажаем больше, когда крутим. Съедаем все, помидоры и сливу вялим, съедается вообще за пару месяцев.
3: Ой, ну, вот вяленые это вкусно, вяленые, помидоры. Да. Вяленые помидоры, это
2: вяленую вау. Сливу. Вяленая слива, это чернослива же получается у нас, да, или что это?
3: Смотря по какому рецепту приготовлено.
2: Я кроме чернослива никаких больше вяленых слив не ел. Может, я что-то
3: ты
2: упустил?
3: Сейчас намекаешь, что надо тебе прислать баночку?
2: Нет, там люди говорят, что съедается все за пару
3: жаль,
2: месяцев.
3: Жаль.
2: Я думаю, уже все
3: очень
2: съедено.
3: Очень жаль. Любовь нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Я всегда подписываю любые заготовки, вот как на картинках. Это очень удобно. Долго стараюсь все это не хранить. Все готовлю в маленьких баночках. Можно всегда взять на гостинцы, в подарок, если идешь, например, к подружке в гости. И присылать фотографии миленьких баночек.
2: Владимир делится своей историей по молодости, когда нам супруга было до 40, мы активно занимались консервацией. Огурцы, помидоры, салаты, варенье, смородина, вишня, клубника, свежие прокручивались сахаром. Все это делалось по 10-15 трехлитровых банок. Но больше всего закрывалось компотов. Это яблоко с черноплодкой, груши с малиной. Однажды закрыли, внимание, 523 литровых банок.
3: Ну, серьезно?
2: Ну,
3: это же можно целую школу прокормить учебный год детям, когда давать компот на обед каждый
2: закрывали
3: день.
2: Мы это дело все целую неделю, находясь в отпуске. Пьем и едим все это не 2 года, а дольше. Главное, чтобы банка не вздулась перед открытием. Вот и все.
3: 520. Это рекорд сегодня.
2: Это я вот не знаю. Это только компот.
3: Это только,
2: только компот.
3: Компот. Так, может, кроме компота ничего и не было?
2: Не, я же читал,
3: я
2: ты видела, не слышал?
3: Знаешь,
2: что-то?
3: Новогодний рецепт, как, если что делать с яблоками, которые начинают уже портиться. Но
2: да.
3: Это потом, потому что...
2: Но
3: ты вот
2: повидло говор... хорошее можно
3: нет,
2: сделать из яблок.
3: Алкогольное и не сидр.
2: Нет, если не сидр, то не интересно. А, прям
3: я сейчас
2: да.
3: Я просто в эфире нельзя рассказывать. 18 плюс, я тебе за эфиром расскажу.
2: Кальвадос?
3: Я не... Нет.
2: Нет?
3: Неважно. Маруся из Красногорска пишет. А я видела вчера то самое видео с ноготочками баклажановыми. И все это еще заливали яичницей. Консервы я не кручу на зиму, кроме болгарского леча по маминому рецепту. Банок 25 накрутила. И то одна банка... Ни одна банка до зимы не доживет. Видимо, вкусный рецепт леча.
2: Видимо, да. Нет, леча это правда очень вкусно, хорошо и быстренько уходит.
3: С картошкой.
2: Причем литровая банка, мне кажется, уходит либо за день, либо за 2 максимум. Сделаем небольшую паузу музыкальную, друзья, и продолжим читать ваши сообщения. Пишите.
4: В суматохе дня, не отрицая,
0: говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Тогда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
1: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на tbank.ru. А вот и банк плюс.
11: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка!
14: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: семье делает мой муж. Вот.
1: Теплый привет из Греции.
0: За грибы отвечает муж. Это из Греции?
1: Нет, это сейчас не из Греции.
0: Начинается вот следующий сообщение. Да. Давай.
1: Татьяна, нам пишет Марина и Артем. Здравствуйте. Жаркий привет из Греции. Закрутки последние лет 10 вообще не делаю. Наверное, потому что вы в Греции, дабы не выбрасывать ягоды, замораживаю в рефрижераторе. В любое время можно сварить компот, варенье, либо добавить выпечку, и будет вкус свежих ягод. Также и некоторые овощи. Свежий горох, зеленую фасоль, баклажаны, перцы, грибы. Делаю заготовки для запекания. Хватает на всю зиму.
0: Оливковое масло делаете собственного отжима?
1: Или, может быть, как это, топинадо все-таки называется? Оливки. Намазка из оливок. Топинадо называется?
0: Без понятия. Откуда ты все это нахваталась?
1: Мне кажется, просто у вас в Греции подвала нет. Как у наших слушателей из Краснодарского
0: почему
1: края,
0: ты так
1: например.
0: Думаешь, что
1: а что, в Греции
0: нет
1: есть подвал? Ну, потому что если бы в Греции начать копать подвал, там можно наткнуться на какой-то древнегреческий храм. Ну вот, мне кажется, поэтому в Греции не должно быть подвалов.
0: Так, здравствуйте, Марина, Артем, мы на зиму много банок не закрываем. Пишет нам Владислав из города Рязань. Огурцы только в литровые, помидоры в полторашечки. Салаты 700-граммовые банки. Больше 2 лет закрутки не храним. Ревизию провожу лично сам. Вот так.
1: Анна из Зеленограда.
0: Все серьезно.
1: На
0: да.
1: связи. Я делаю аджику с острым крымским перцем. На продажу, естественно. Уже 3-й год. Всем нравится. Уходит на ура. Баночка всего 300 рублей. Анна, а где купить вашу баночку?
0: Откуда, Анна?
1: Из Зеленограда.
0: Ну вот и все. Ответ на твой вопрос.
1: Зеленоградский рынок?
0: Да, Зеленоградский.
1: Или где-то на станции.
0: Известный Зеленоградский аджичный рынок. Так, доброе утро. Каждый год делаю желе из красной смородины, но в течение года его никто не ест. И, естественно, я потом из него делаю брагу. Получается ароматный напиток, пишет нам Василий из Истры. Спасибо,
1: да, и Василий нам планирует подарить один из своих ароматных напитков, уже прислал фотографию.
0: Пока планирует. Василий, планировать можно годами, десятилетиями, нужно действовать.
1: А срок годности у любых закруток только 2 года, имейте в виду.
0: Да.
1: Андрей нам пишет, доброе утро, радио. Я могу сказать так, как знающий человек, те овощи, которые продаются в магазинах, выращиваются в промышленных масштабах, и при выращивании используются много удобрений и средств защиты, а бабушки пользуются навозом и средствами защиты только при необходимости. Так что то, что растет на своем огороде, гораздо полезнее.
0: Это никто не спорит, конечно. Но сейчас китайские умельцы нам присылают различные химикаты, которые позволяют увеличивать урожай в разы. Поэтому сейчас некоторые, кто особенно приторговывает, они очень даже не брезгуют этими всякими китайскими препаратами.
1: Тем более, все это еще некоторые вот эти удобрения, они и химикаты, которые против насекомых, они еще и стоят не очень дорого. Многие, мне кажется, стали их покупать. Татьяна напишет, здравствуйте, вчера коллега угостила вяленой сливой. Они были в оливковом масле и с итальянскими душистыми травами.
0: Да, боже мой.
1: Это, конечно, настоящий деликатес.
0: Что это
1: такое? А что у вас за подруга такая? Что за коллега такая? Нам тоже нужен такую коллегу. Мы тоже хотим деликатесы пробовать.
0: Вяленая слива, и честно.
1: В оливковом масле с итальянским...
0: Ну, может, это помидор был все-таки? А
1: ну
0: сказали,
1: нет, я так понимаю,
0: слива.
1: Что это наша,
0: вяленый помидор,
1: наш аналог оливки.
0: Наш ответ вяленым помидором. Да?
1: Или маслином.
0: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы продолжим читать ваши сообщения, и скоро будет гороскоп. Все на

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда, на календаре 26 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает приятный и богатый на сюрпризы день. Появится желание сегодня себя немножечко порадовать. Порадуйте, не откладывайте. Ваша песня «Поздняя любовь» группы «Хорошая песня».
2: Тельцы, лучше дня и не придумать для того, чтобы все свои планы предоставить руководителю, четко, емко донести все до про ваше предложение. Совет дня ловите в песне «Девочка лето» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, отличное время для путешествий, особенно если вы в возрасте. Прекрасно проведете время и найдете новых друзей. Ваша песня сегодня «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Раки, не бойтесь рисковать, решайтесь и осуществляйте свои планы. У вас велика вероятность удачного исхода любых ваших предприятий. Будьте осмотрительны при походах в магазин. Ваша песня сегодня «Женщина осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по вашему плану. Не игнорируйте просьбы о помощи коллег по работе и слушайте песню «Студенточка» Валерия Кураса.
2: Девы, день прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию нового проекта. В будущем это стабильно отразится на вашем финансовом положении. А ваша песня в этот день «Белая полоса» Артема Демина.
1: Весы, благоприятный период для осуществления желаний и воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно наладьте контакты с руководством. Без одобрения начальника никуда. Все как в песне «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
2: Скорпионы, не тратьте лишние силы на то, что вы сделать сегодня не сможете. Подождите день-два, и все разрешит само собой. А совет ловите в песне «За подруг» Кася Огонек.
1: Стрельцы, сегодня вам все по плечу, и вы с легкостью решите любые вопросы, а также с достоинством выйдете из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют идеи, и все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете решение для того, чтобы выйти из затруднительного финансового положения. Совет вы сегодня найдете в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолей, хороший период, чтобы найти новую работу в качестве дополнительного источника дохода. Обращайтесь за помощью к друзьям, они вам что-то интересное посоветуют. Слушайте песню «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
2: И, наконец, рыбы. Вас переполняет энергия. Вы бодрее, оптимистично настроены, и вам легко будет добиться успешных результатов в любых делах. А ваша песня сегодня «Грубая любовь» Инны Вальтер.
1: Желаем вам музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео МХ меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Социальный фонд ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты. Сократился и срок, в течение которого рассматривают заявление. Теперь это происходит за один день, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, героям России, героям труда, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготникам. Получателю автоматически назначают набор социальных услуг, например, путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригород, на электричках, лекарства и медицинские изделия. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года, сообщили в Миноборнауки. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется со следующего года. В ведомстве подчеркнули, что поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался 3 года назад. В нем участвуют 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Тем временем британские школьники стали вдвое чаще выбирать русский язык для изучения. Если в 2021 году экзамен по русскому сдавали 1500 учащихся, то в этом году уже 3500. Пик интереса был в прошлом году. Тогда экзамен выбрали почти 4000 учеников, сообщает РИА Новости. Выросла и успеваемость британцев, изучающих русский язык. Доля отличников в старших классах увеличилась до 83%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем.

лишь за гранью ночной. Больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну самое откровенное и сокровенное, это то, что мы сегодня тоже до 13.00.
0: Это не шутки, мы встретились в маршрутке и третий час с тобой читаем про закрутки. Это вот такая частушка.
1: Неожиданно.
0: От Артема Демина, извините,
1: а
0: это
1: я пока
0: экспром.
1: Мы слушали предыдущую песню, которая открыла этот музыкальный час. Угу. Вспомнила, какая классная фотосессия есть у Владислава Медяника и Любови Успенской.
0: Да, и у нас с тобой тоже есть.
1: Из того периода, когда они жили в Америке. Если вы еще эти фотки не видели, обязательно посмотрите. Это прям такой очень красивый, необычный. И возвращает в те времена. Я вот думаю, Любовь Успенская когда-нибудь делала закрутки?
0: Давай позвоним. Сейчас же есть телефон Любови
1: Успенской. Это не ее время звонить ей в 10 утра. Это мы с тобой будем нехорошо выглядеть в ее глазах.
0: Да.
1: Конечно.
0: А когда мы выглядели хорошо?
1: Ну вот, например, смотри, если мы знаем, что певица Афина нас слушает, она нам сама напишет про свои закрутки, про то, про все. А вот Любовь Успенская нам никогда не писала с тобой по утрам. Я думаю, она слушает вечернее шоу на радио «Шансон».
0: Это тоже не исключено, пока они в отпуске, скоро вернутся, да?
1: Да, скоро вернутся. Слушайте, посмотрите, что творится. Присылают нам подвесные арбузы. Да. Доброе утро, ведущие Марина и Артем. А мы выращиваем и закрываем наши любимые помидорчики и огурчики и очень любим наши арбузы. Нет, это Мария в Бронницах. Это в Бронницах такие арбузы? Ты видишь, что творится?
0: Я вижу 25 килограммов арбуз или что это?
1: Мария Бронница,
0: да.
1: Видишь?
0: Да, конечно.
1: Я в шоке.
0: Выращиваем, закрываем. Так, ну помидорчики очень красивые, желтенькие с красненьким, да? И арбузы висят какие-то.
1: А как вы их так подвесили? Ну, то есть в какой момент, когда они уже выросли? Или у вас там какой-то механизм, что чем выше арбуз,
0: больше арбуз? Просто привязаны к железной этой... Но
1: я вижу, что они привязаны к каркасу теплицы.
0: Да. Ну и все, просто их поднимают.
1: А зачем поднимают? Они же на земле могут лежать.
0: Они, может быть, так лучше напитываются соком. Я не знаю, зачем подвешивать арбузы. А зачем подвешивать арбузы? Я сколько смотрю передачи из Краснодарского края, из Ставрополя.
1: Они там на земле лежат.
0: Конечно, и никогда их никто не подвешивал.
1: Ну, типа, может, в теплице так им больше света, солнца и все такое?
0: Может быть. Чем выше к небу.
1: Смотри, как мы скоро станем с тобой настоящими агрономами.
0: Да я уже просто...
1: И уже без экзаменов в Тимирязевскую академию уже нас возьмут.
0: Не знаю, как ты, а я уже себя чувствую Екатериной Ганечкиной. Я уже
1: готов. Кто это? Я просто, видимо, родилась чуть позже, чем ее.
0: Не факт, что она Екатерина, но Ганечкина точно ведет передачу про сады и огороды.
1: Про сады и огороды. Забавно. Артем, ты сейчас просто, мне кажется, разочаровал многих фанатов.
0: Так, ладно, что там еще?
1: Привет из Санкт-Петербурга, Колпина на связи. Конечно, делаю заготовки, пишет нам Лилия. Ведь зимой открываешь баночку с кусочком лета, делаю огурцы, помидоры, баклажаны. И в этом году сделал салат из огурцов релиш. Называется, а это просто отрыв башки.
0: Слушай, мы вчера с тобой до 13 читали сообщения.
1: А сегодня будем до 14?
0: Я сегодня думаю, до 15, по-моему, потому что оно невероятное какое-то
1: количество.
0: Вообще-то
1: она Октябрина, Галечка.
0: Октябрина, точно. Я помню, что Рина, там, Екатерина, Октябрина, да, Ганечкина. Слушай, все
1: вот
0: знают.
1: Я смотрю фотографию Ганечкина. Женщины в необычных шляпах.
0: А ты не знаешь.
1: Я даже не видел ни одной передачи с ней.
0: Ну вот, видишь, тебе еще так многому всему в этой жизни, Марина, надо научиться. Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу. Еще посмотрим на фотографии Октябрины Ганечкиной.
1: Смотрите интервью.
4: Радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Артем, а ты помнишь, что сегодня 26.08.2026?
2: Я даже знаю, где я буду в этот день.
1: Где ты будешь в этот день?
2: Я буду на теплоходе «Рио-1».
1: Уникальный концерт Каяметова будешь смотреть?
2: Буду, да.
1: И вы, дорогие друзья, тоже можете себе это позволить. Уникальный концерт, живописное речное путешествие под звуки любимой музыки уже сегодня, 26 августа. Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу, встретить закат под зажигательные хиты Каяметова. Это информация для лиц старше 16
2: Только
1: лет.
2: Только одевайтесь теплее, потому что сегодня
1: плюс 18, нормально.
2: Не жарко, не жарко.
1: И дождя нет.
2: Ну, просто вечер может быть попрохладнее. Ну,
1: Каяметов, это же такая, это дискотека.
2: Это горячая музыка, я согласен.
1: Кстати, наши слушатели, которые в эфире, вы выигрывали билеты на этот роскошный концерт, обязательно ждем от вас фотоотчет завтра. Так что без фотографий и видео...
2: Не возвращайтесь. Нормально, да, ты провожаешь людей на речную прогулку.
1: Нет, я
2: без
1: покажу,
2: фотографий,
1: чтобы, хочу, чтобы фотографии
2: не возвращайтесь.
1: Прислали.
2: Так, доброе утро. Мы грибы заготавливаем сами, поэтому мы их не отвариваем, пишет нам Елена после открытия. В этом году вообще грибов мало, а еще свинухи растут у нас перед домом. В этом году закрыли компот. Но
1: из
2: уже
1: свинушек
2: не
1: компот?
2: Не из свинушек, а из черешни и вишни. Закрутили кабачки, огурцы и помидоры. Сейчас начинается сезон салатов. Капусту квасим позже. А салаты тоже ведь же можно закручивать. Салаты.
1: Ну да.
2: Ой-ой-ой.
1: Но это типа как основа для супов, я так понимаю. Либо это такие типа закуски. А, ты знаешь, по поводу грибов и компота. Я же была на каком-то званом ужине. Ну, там было много всяких...
2: грибов?
1: Блюд с приколом из подвыпертых.
2: Да. Ой, не надо говорить слова, которые ты не можешь выговаривать.
1: Ну,
2: вот, с подвыпертых, Марин.
1: Вот, да, именно оно. Ну, слушай, у меня человек болеет. Я под лекарствами. В общем, история в том, что там был какой-то а-ля грибной компот или... чай какой-то грибной.
2: Но да это, наверное, этот заварили тебе. Гриб.
1: Нет, и нас какой-то фирм.
2: Чайный гриб.
1: В общем, что-то было странное, но вкусно. Как будто, вот...
2: Ребята, грибной компот это чайный гриб.
1: Да, ну нет, не чайный гриб, это
2: назвала.
1: Был. Это был из белых грибов какой-то напиток.
2: Компот из белых грибов. Что может быть более отвратительным вот этого словосочетания? Так,
1: доброе утро. Его надо было заедать картофельным пюре.
2: Я живу в деревне, пишет нам Иван, в Воронежской области. У нас целый подвал разных соленей. Например, в этом году супруга закрутила более 150 банок 3-литровых. И это тоже только компоты. Ну и, соответственно, к компотам идут уже в довесок огурцы, помидоры, грибы. В выходные в баню приходят друзья. Все это расходится очень даже весело. В хорошей компании. Да, согласен. Согласен. Хорошо, когда вот есть... такие запасы. 20 секунд у нас есть, нет? Ничего не хочешь
1: я
2: сказать?
1: Я смотрю фотографии Октябрины
2: Гальчиковой.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео МХ меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
7: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Расскажите нам откровенно, что же такого вкусненького вы заготавливаете осенью и чем потом радуете себя на протяжении всей зимы, всего лета и всей весны, а может быть и даже не один год.
2: Хоть. Я просто, знаешь, видела, я не помню, откуда были ребята какие-то африканского вида, и они, в общем, живут в общежитии. Они
1: да, да, пробуют еду.
2: И как-то как им было плохо, когда они пробовали всякие грибы и соленья.
1: Аджику, как они пробовали.
2: На самом деле, получается, не всем это заходит.
1: В смысле? В Африке они вообще еду увидели только здесь.
2: Впервые. Ну, что ты придумываешь?
1: Ну, а что там они едят?
2: Просто я имею в виду, что ведь есть...
1: Жареный кенгуру? Ведь... Кого этим удивишь?
2: Ну, например...
1: Жираф?
2: Давай не будем вспоминать людей, которые ели жирафа.
1: Так, доброе утро, любимый ведущий. Отличную тему вы сегодня подняли. Заготовки. Это мое любимое занятие. Ведь начала я это делать, когда мне еще было 20 лет, Марина. Это вот к вопросу о том, что только пенсионеры, как ты говоришь,
2: увлекаются. Я говорю, что те, кто старше 35,
1: а это и уже старше 35. Тебе уже почти 36. Или 36 уже есть?
2: Да уже 37 уже декабря
1: 37 будет. Будет
2: часть декабря. Просто стремительно тикают.
1: Записывайте 3 декабря. Так, самостоятельно... самостоятельно начала это дело 20 лет, когда уже была своя семья. А, семья уже в 20 лет появилась. Вот так вот. Что еще? Дачи не было, но был очень большой огород. У родителей и мужа в деревне. Заготовок делала много по рецептам старших сестер. Потом появились новые. Люблю экспериментировать на кухне. В данный момент я варю икру кабачковую и мариную и помидоры. Очень выручали заготовки, когда училась дочь в университете и жила она там в общежитии. На рынке заготовки покупать я никогда не стану, так как я не от каждого человека могу что-то есть. В магазинах не всегда все вкусно. Часто преобладает очень большое количество уксуса.
2: Много, это
1: да,
2: правда.
1: Это от Веры из Красноярска. Строчку давай дадим нашим радиослушателям и расскажем, что у нас сегодня
2: на
1: в качестве
2: кону
1: приза.
2: У нас
1: чечеточки.
2: Два билета на грандиозный, легендарный и уже ежегодный концерт в Государственном Кремлевском дворце.
1: Это уже не просто концерт, это уже бренд музыкального качества. Вот так выглядит эталонное выступление мегазвезды Михаила Шуфутинского.
2: 3 сентября и 4 будут концерты в Кремле, и поэтому мы разыгрываем два билета. Тот человек, который сочинит самую классную частушку, чечетку, получит этот подарок от нас.
1: Ну давай, первую
2: строчку. Бабка банок накрутила.
1: Да, мы решили, что тему менять не будем, и раз уж у нас сегодня третий час продолжаются разговоры о закрутках, давайте так и поступим дальше. Бабка банок накрутила. Сочиняйте плюс 7-909-955-1030. Не забывайте, что на кону два билета на концерт Михаила Шуфутинского.
2: Возрастное ограничение 12+.
1: Все, вы сочиняете, а мы пока продолжаем читать ваши сообщения. Доброе утро, пишет нам Виктория. Доброе утро. Консервацию я люблю с детства. С мамой всегда делали и огурцы, и помидоры, и лечо. Теперь увлекаюсь этим мастерством самостоятельно. Делаю вяленые помидоры, огурцы с луком, различные компоты, кабачки, варенье, клубничные, вишневые, смородины. А еще мое открытие в этом году – это на и вкуснейшие настоечки. Причем из крыжовника, смородина и вишни. А когда чуть
2: вот
1: пахало...
2: Вот такие закрутки мне нравятся.
1: Да, такие закрутки нравятся всем. А когда чуть похолодает, обязательно квашеная капуста. Без нее уже никак. И тебе это тоже нравится?
2: Да.
1: Езжай в Калугу в гости к Виктории.
2: Я выезжаю.
1: Она тебе и угостит.
2: Очень
1: какой-нибудь
2: веселая.
1: Из крыжовника.
2: Ты знаешь, что
1: компот
2: такое?
1: Из крыжовника.
2: Огурцы-фантомы.
1: Огурцы-фантомы?
2: Да.
1: Это когда они вроде бы должны быть в банке, но их там уже нет,
2: вот,
1: потому что их съел муж вечером.
2: Нет, твоя фантазия не так далеко зашла, как история Вячеслава.
1: Ну-ка.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Помню, был такой случай с закрутками моей бабушки. Не знаю, сколько лет они хранились в погребе, но соленые огурцы превратились в фантомы. Они плавали в банке, но при попытке взять их рукой, они рассыпались прямо в воде. Это, наверное, одна из немногих закруток, которая не была съедена нами из-за избыточных сроков хранения. Всем добра и мира желает Вячеслав из Москвы. Слушай, ну вот эти побелевшие огурцы, которые и некоторые такие, ну ладно, промоем и поедим, все равно хрустят.
1: Ну, кстати, кажется, побелевшие это нормально. Я просто помню, когда мы делали у бабушки в деревне, в бочке были какие-то помидоры, Они тоже были с такими белыми крапинками.
2: Ну, и... то есть это плесень была?
1: Нет, это точно не плесень.
2: Ферментация так
1: работает? Какая-то ферментация, да, причем такая очень даже классная ферментированная ферментация.
2: Поэтому которая... ты такой странненький, Артем, от ферментированной ферментации.
1: Я странненький, кто бы это говорил?
2: Я тепленькая, а ты странненький, это разные вещи.
1: Марина тепличная, сестра Октябрины Ганечкины. Так, доброе утро, любимый.
2: Я только я про цветочки рассказываю, кумачковые.
1: Закрутки в настоящее время дошли на задний план. Было время, когда закрывала по 60 банок. И помидоры, огурцы, и салаты, и перцы. Компоты — это вообще отдельная история. Так, что там? Да все, 76 лет мне, и тяжеловато, и в жару париться на кухне, а дети работают.
2: Вот, правильно, когда общем, люди некогда, понимают, да, пишет, что там, так Лариса, много крутить
1: теперь
2: не надо.
1: Некогда. Сделаем, друзья, небольшую паузу и уже начинаем прочитывать ваши частушки веселые.
3: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Шутка!
1: На радио «Шансон» реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте фестиваль.радиошансон.ру и получите шанс

0: присылать, потому что мы уже себе отобрали все, что хотели, и даже победителя определили.
1: Да? Как ты сразу всех обломал?
0: В смысле обломал? Люди присылали 15 минут, и я всех обломал? Конечно, нет. Ладно, Егорыч и Семеновна появляются в этой студии для того, чтобы пропеть самые веселые, самые зажигательные частушки на тему закруток. Бабка банок накрутила. Это первая строчка нашей чечеточки. Поехали!
1: Ты начинаешь.
0: А бабка банок накрутила, помидоры и компот. Съесть все надо за 2 года, чтобы не болел живот.
1: Опа, опа, вот
0: это
1: такие соленья.
0: Хорошо.
1: От Александры. Бабка банок накрутила и в тележку ставила, по 500 рублей на рынке деда торговать отправила.
0: Нету ритма, ну ладно.
1: Ну можно. Хорошо же.
0: Ну,
1: концепция
0: по смыслу
1: хороша.
0: Хорошо, да. Алексей. А бабка банок накрутила, вишня, клюква, виноград. Все варенье заворотила, дед тому был очень рад.
1: Оп-оп-оп.
0: Хорошо, когда варенье бродит, наверное, да?
1: Наверное. А бабка банок накрутила, всех соседей угостила. Огурцы, грибы, помидоры, все это вкусное у бабушки Федоры.
0: Ты сегодня все частушки собрала, где не складывается по ритму ничего?
1: Не складушки.
0: А бабка банок накрутила, как к войне готовилась. Только ставить их куда, ведь погреб не резиновый.
1: Видишь, тут много нескладных.
0: А тут, да, вообще даже не в рифму, но спасибо, Александр.
1: Так, от Светланы.
0: По идее, было смешно.
1: Бабка банок накрутила, дедка рядом помогал. Бабка впахивала круто, дедка ей стихи читал. Это от Светланы.
0: Так бывает иногда, если дед хороший.
1: Да, слышишь, Бродского цитировал.
0: А бабка банок накрутила, столько, что не сосчитать. Деда шепчет, ну и сила, будем год теперь жевать. От Сергея из Ростова-на-Дону такая замечательная частушка.
1: От Александра 18+.
0: Давай.
1: Бабка банки накрутила, ну а дед гнал самогон. У бабки банки повзрывались, а у деда все путем.
0: Хорошо.
1: Так, дед по легкому пути просто пошел.
0: Так, у Елены вот такая забавная. А бабка банок накрутила, лето много для себя. Она писала все на крышке дату 3 сентября. Хорошо ведь. Ну хорошо же. Хорошо. Давай еще.
1: Бабка банок накрутила, перчик, сливы, кабачок. Из подвала да в общагу таскал любимый их внучок. Опа, опа.
0: Так, ну все, последнюю сейчас читаем победителя. И это у нас Вячеслав. А бабка банок накрутила, огурцы, салат, компот. Даже если в мире кризис, процветает наш народ.
1: Ну или что даже, запорол?
0: Или даже наш народ не пропадет. Я вот про что тебе хотел сказать, что и процветает наш народ.
1: Вячеслав,
0: и наш народ не пропадет благодаря нашим замечательным закруткам. Правильно?
1: Вячеслав получает роскошный подарок от радио «Шансон», потому что 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье в дополнительный день 4 сентября. Но Александру повезло, потому что он билеты выиграл.
0: Я бы даже назвал его Вячеславом, если
1: а
0: ты позвал Александру.
1: А, извините.
0: Да, не Александру, Вячеславу.
1: Вячеслав у нас сегодня победитель.
0: Да,
1: возрастное
0: Вячеслав,
1: ограничение 12+.
0: С вами свяжемся, да.
1: Если
0: и
1: вы нам номер пришлете.
0: Ну, пришлет, конечно, Вячеслав. Ради
1: 33-23 последние цифры номера Вячеслава.
0: А, ну прекрасно. Все.
1: Я нашла номер.
0: Ладно, в следующем часе встретимся, дорогие друзья. Не прощаемся. Мы сегодня до 13.
1: Ну, мы опять про закрутки? Или как пойдет?
0: Слушай, я не знаю. Может быть, сменим уже вектор.
1: Ты устал, да, слушать?
0: Я устал.
1: Не можешь ты быть соведущим Октябрины Галечкиной?
0: Нет, не могу.

0: больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды.ру».
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: большое.
10: Очень спасибо
8: благодарны. Большое. Мы вам
10: благодарны.
8: Большое спасибо.
0: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. У россиян скоро появится новая возможность пополнения счетов. С 1 октября можно будет внести наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию допускается внести не более 25 тысяч рублей. Лимит за сутки 50 тысяч, за месяц 200 тысяч. Об этом сообщает Газета.ру. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своей кредитной организации. Контроль на границе за иностранными грузоперевозчиками в России ужесточится уже с 1 сентября, сообщили в Министерстве транспорта. Так, если у перевозчика есть нарушения или долги за проезд по платным дорогам, то такому автомобилю могут отказать в выезде до полной уплаты штрафов. Следить за этим будет Федеральная таможенная служба. Кроме того, для автоперевозок опасных грузов с сентября вводится порядок предоставления специальных разрешений. Маршрут перевозки нужно будет согласовывать с владельцами дорог. Окончательное решение о введении оценок за поведение повсеместно во всех российских школах примут в конце учебного года. С 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В прошлом учебном году оценки за поведение ставили в ЛНР, Чечне, Мордовии, Тульской, Ленинградской областях и еще нескольких регионах. Апробация охватила 89 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания. Где-то ставили зачет, не зачет, в других школах писали об образцовом, допустимом или недопустимом поведении. Были варианты и с традиционными баллами от 1 до 5. Курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань стоит 12 рублей 57 копеек. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 11 часов 7 минут, время московское. С вами радио-шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам уже доброго дня, наверное, да,
2: да,
1: Марина?
2: Именно так.
1: 12 час.
2: Здравствуйте, пошел. Здравствуйте, наши любимые. И хотим вам напомнить, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. И радио «Шансон» теперь с вами и в Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, там, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Это информация для лиц старше 18 лет, как и та информация, которую мы зачитываем от вас по поводу ваших закруток. Что вы закручиваете, в каком количестве, успеваете ли съесть это все за 2 года или хранится все это намного дольше?
1: Но видишь, некоторые сообщения попадают под категорию 18+, а некоторые 12+, а некоторые вообще 0+. Доброе утро, пишет нам Альбина, а я обожаю закрутки, вся моя семья. Все лето мы живем на даче, и здесь же все и закручиваем. В настоящий момент я варю яблочно-грушевый сок. Совсем без сахара. Уже наварила 60 литров.
2: А как он будет у вас храниться, если он совсем без сахара?
1: Компоты не варю, только зимой из замороженных фруктов. А помидоры и огурцы только в пол-литровые баночки. Ну, максимум литровые. Мы любим, чтобы баночку открыл и вот на один раз. Помидоры, кстати, вот да, раньше же всегда в 3-литровых все было. Это потому, чтобы в дефиците были пол-литровые
2: баночки. А может, просто семьи были больше?
1: Может и такое. Так, помидоры у нас в собственном соку. Самое любимое в моей семье. А ты любишь, кстати, помидоры в собственном соку? Не вот эта прозрачная уксусная история.
2: Слушай, я...
1: А вот именно все мутное, красное, и ты даже не видишь там помидоры в банке. Руку так
2: даже. Мне кажется, я такое даже и не пробовала.
1: В собственном соку
2: помидоры?
1: Да не помидоры.
2: Пробовала, я такое что-то на такие глаза делаешь, удивленные.
1: Боже мой, можно поменять ведущую вот сейчас прямо?
2: Нет такой у тебя функции.
1: А, можно такую функцию?
2: Но
1: это что такое? Человек не ел помидоры в собственном соку?
2: Ну а где я должна это была есть?
1: Марин, ты где живешь-то?
2: Ну, я в многодетной семье жила, мне многое не доставалось.
1: Ну тебя хоть раз в магазин родители посылали.
2: Ну я не буду, я в жизни. Ну, у меня в жизни не возникнет такое желание пойти и купить помидоры в собственном соку.
1: Боже ты мой, я должен эту информацию сейчас для себя как-то переработать. Я просто не могу, я просто не могу.
2: Ты даже не зачитал до конца сообщение от Альбины из Оренбурга.
1: Я обязательно зачитаю, Альбиночка, просто я в шок вергнут, и я должен выйти из этого состояния. Мне нужно подышать кислородом срочно.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, второе дыхание открывается в радиошоу в формате 2D, потому что 50 сообщений пришли, как ты не ела помидоры в собственном соку, и еще 27 сообщений, где тебе предлагают угоститься помидорами в собственном
2: соку. И
1: еще соку.
2: Одно сообщение, а вы теперь что, всегда до 13 будете?
1: Это
2: а
1: не,
2: что
1: не
2: такое?
1: От нас зависит.
2: А любовь вам не нравится?
1: Не
2: что-то?
1: От нас зависит.
2: От кого это зависит?
1: Это зависит от обстоятельств и от руководства. Скажут до 13 всегда. Будем сидеть всегда.
2: А такое вообще где-то было в мире радиовещания?
1: Не было еще. Но мы же должны делать что-то первыми и лучше, чем все остальные. Марина, дорогая, с меня помидоры в собственном соку, пишет тебе Виктория. Это очень вкусно, особенно зимой. А если наварить себе гречки с тушенкой? И вот с такими именно помидорами, да это же шикарнейший ужин. Поняла, Марин? У тебя никогда не было шикарного ужина, потому что у
2: принципе,
1: тебя не было...
2: В принципе, как будто бы да.
1: Да ты и гречку с тушенкой никогда на ужин не ела.
2: Слушайте, желудок уже под ложечкой засосало после ваших историй, хотя я вот не понимаю, как это. Я обожаю помидоры, ну, свежие.
1: Да?
2: Я, если бы мне сказали, выбери три продукта, которые ты будешь есть всю жизнь.
1: Первое
2: и вообще,
1: место помидор,
2: помидоры,
1: второй,
2: сыр и мед.
1: И мед?
2: Да.
1: А третье мед?
2: И все.
1: Я думал, третье хлеб.
2: Нет.
1: Нет.
2: Помидоры, сыр и мед, пожалуйста. Вот это, но не в собственном соку.
1: Ну как
2: а
1: ты
2: вот
1: не
2: в собственном свежие
1: соку?
2: Помидоры с грядочки.
1: Марин.
2: Желтые или красные.
1: А вот если тушенка и гречка, у тебя было такое блюдо когда-нибудь на столе?
2: Я тебе больше скажу, так. Тушенку я тоже не ела.
1: А-а-а.
2: Я что, в поход ходила? Нет. Я своей дочери.
1: Виктория, смотрите, когда вы рекламируете помидоры в собственном соку, давайте начнем с того, что Марина тушенку ни разу еще не ела. Боже мой!
2: На самом деле, вы вот думаете, что мы шутим, а Артем на меня смотрит, как будто я сбежала из дурдома. Ну, то есть,
1: просто интересно, когда был кастинг радиоведущих, и вот мне подбирали соведущую, вот эти вопросы не могли заранее выяснить, вот что не ела, не любит скумбрию, не ела ни разу тушенку, ни разу не ела помидоры.
2: Нет, а где должна была, я что, в армии была, где должна была есть тушенку?
1: А что, Виктория, в армии была?
2: Она из семьи военнослужащих. Они путешествовали по...
1: Дорогие друзья, а что только в армии должны есть тушенку?
2: Я не знаю, в походах.
1: У меня всегда
2: дома... Я что,
1: дома...
2: на Грушинский фестиваль хоть раз ездила?
1: У меня всегда дома стоит несколько банок
2: да
1: тушенки.
2: Да откуда у тебя?
1: На всякий случай. Из Беларуси,
2: я
1: когда
2: помню,
1: я...
2: ты мне говорил, привези из Беларуси. Я думала, ты пошутил.
1: Ты что, я вот был в Беларуси, я привез оттуда несколько банок белорусской тушенки. Потому что она действительно великолепна.
2: Как ты ее ешь? Просто банк из
1: вот,
2: банки?
1: Вот, пожалуйста, вот тебе говорят. Гречка с тушенкой, картошка с тушенкой, наконец,
2: подождите,
1: макароны с тушенкой.
2: Гречку вкусно есть с котлетой.
1: А с тушенкой?
2: Макароны вкусно есть, если там брокколи, сливочный соус.
1: Макароны, брокколи. Я тебя умоляю, тушенка должна быть в макаронах. И тогда это уже...
2: Вот, видишь, Газарец пишет, он тоже не ест тушенку, как и кукурузу.
1: Да? Газарес, а вы можете придумать какое-нибудь радиошоу и с Мариной там работать где-нибудь?
2: Чтобы... А, вот смотри, Вера скидывает помидоры в собственном соку, выглядят они так, это очень вкусно. Ну, как они, ну, примерно на лече похожи, нет, помидоры в собственном
1: соку? Ну, как будто они в лече лежат, да, это правда.
2: А, ну, они какие, они взрываются во рту?
1: Я сейчас расскажу тебе, где они и как взрываются, сделаем небольшую паузу.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон. Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области. Иркутской области, Министерство обороны Российской Федерации и сертификаты на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну и самое главное откровение сегодня выдает, конечно, моя соведущая Марина Дымова, потому что даже я, когда уже, казалось, все знаю об этой девушке, ну все знаю, нет, не все, ну, а точнее ничего, я тебе, Марина, оказывается, толком-то и не знаю.
2: Я даже не знаю, мне сейчас что, выйти из эфира?
1: Нет, все отлично, продолжаем работать. Продолжаем.
2: Нам Дмитрий пишет, а зачем, почему музей «Поле чудес» есть, а музей 2D нет? И там такая фотография Марины и ее первая тушенка.
1: Боюсь, что и последняя тушенка.
2: Дальше от Андрея сообщение. Демин, есть предложение. После эфира зайдите вместе в ближайший магазин и купите ей томаты в собственном соку и тушенку.
1: Я-то ей куплю, я боюсь, она это есть все равно не будет, потому что у Марины какое-то предвзятое отношение к тушенке. История на самом деле...
2: А зачем тушенка, если ты вот говоришь в макароны, да? Можно же фарш обжарить.
1: Ну, по факту можно, но тушенка, во-первых...
2: Сколько она там хранится, эта тушенка?
1: У нее срок годности на банке написано. Ну, а ты не знала? Что-то...
2: Не знаю, мне кажется, очень много историй, когда это все какой-нибудь ботулизм.
1: Ботулизм? Банк вздувается, Марин.
2: Да?
1: Да. Ботулизм — это только если тушенку ты делаешь сам, и в нее попадают споры из земли. Ты знаешь, сколько людей делают сами тушенку, Марин? Это мы еще клич не бросали. Люди, напишите,
2: что сами делают тушенку. Так, ну подожди, мы же завтра тоже до 13 в эфире. Завтра будет тема про тушенку. Давайте пока вернемся к солениям. Нам Туся пишет, Марина, конечно, уникальный человек. Обожаю. Слушайте, ничего уникального. Неужели нас не слушает ни один человек, который тоже, как и я, не ел тушенку?
1: Ну, я думаю, что люди точно хотя бы пробовали. Ты-то даже не пробовала. Ты даже... В магазине.
2: Ну, как ты видишь, пока не приходилось.
1: Мимо этого отдела всегда проходишь, где продается тушенка.
2: Это как будто корм какой-то для животных в этих банках железных. Я не хочу никого обидеть, конечно. Но я поэтому и не заглядываю в этот отдел.
1: Нет, ты не хочешь, но обидела очень сильно. И даже у нас на работе наши коллеги и даже твое начальство очень любят тушенку.
2: Да? Ну, не знаю. Мне кажется, мое начальство любит блюда по какие-нибудь там эти ребрышки.
1: Да, ребрышки.
2: И ягненка.
1: Ребрышки твое начальство тоже
2: любит. Давай сейчас наше начальство не принижай. Здравствуйте, любимый ведущий. Пишет нам Евгений. Марина, вы не одиноки. Я тоже не ем тушенку, не ем гречку, не ем лапшу. Так что я с вами. Ну, а томаты-то в собственном соку вы едите?
1: Не, ну, тут вопрос не в том, что ем, не ем, а вопрос...
2: Вот Евгений тебе пишет, что он тоже тушенку не ест.
1: Так он живет в Израиле, он даже не знает, что это такое. Он ее не видел, наверное, ни разу.
2: Что там, только фалафель у них?
1: Фалафель и хумус.
2: Да, я даже не знаю, может быть, это и хуже, чем тушенка.
1: Так, Марина, так, дальше пошли сообщения про тушенку. И про помидоры с острым соком. Мы начинали про закрутки. Надо мне отмотать на километр.
2: Тушенка из конины, супер, пишет Максим. Ну нет, лошадей
1: километр
2: жалко.
1: Вверх сейчас это так. Так, Марин, Елена из Москвы к тебе с претензией по поводу кипящих в воде грибов.
2: Так.
1: Ничего не поняла, Марина, а зачем вы кипятите соленые грибы из банки? Даже покупные. Но они же уже были отварены и засолены. Это нарушение вкусовых качеств и вида грибов. Вы же, Марина, не моете макароны перед варкой? Или не кипятите соленые огурцы?
2: Ну, подождите, а после варки, когда воду сливаешь, там же, ну, макароны, ладно, не мою. Но,
1: промываешь?
2: Ну, промываю.
1: Чтобы не слипались.
2: Ну, если масла не класть много. Ну, в общем, сейчас раскроется еще, что я ничего не понимаю в готовке. Давайте как-то перестанем акцентировать внимание.
1: Унижать, Марина, не будем, да. Никогда не покупаю на рынках, в магазинах никакие соленья. Я очень брезгливая, пишет Татьяна. Не знаю, в каких санитарных условиях все это было сделано и вообще мылись ли руки. Был случай, собирали грибы в лесу. Я смотрю каждый грибочек, чтобы не был червивым или гнилым. А у знакомой в ведре и червивые, и гнилые. На мой вопрос, ты зачем такие собираешь? Она ответила, так это ж я не для себя, это ж я на продажу.
2: Вот
1: так подают бабушки.
2: Нам уже надо паузу делать, или я могу зачитать сообщение от Елены, которая просто объясняет наконец-то все
1: давай,
2: про меня.
1: Давай, давай.
2: Доброе утро, Артем. А что удивительного, если Марина никогда не ела какие-то соленья? Я, например, пока мама не вышла замуж второй раз за сельского парня, никогда и не видела и не ела, например, моченые яблоки, белый квас, индоутку и так далее. А зелень всегда у деревенских была только на засолку. Ветки, укропа, петрушки. Они вот, например, никогда эту зелень живьем есть не будут. Я москвичка, городской житель, никогда на столе у нас не было таких продуктов, вот, понимаешь?
1: Ну, моченые яблоки я тоже не ем, но это же не значит, что я их не пробовал.
2: Так, а ты
1: я
2: же не...
1: пробовал, мне просто не очень они зашли. Да, что?
2: Тушенка запотевшая.
1: Тушенка мне это нравится.
2: Бомба. Артем супер, тебе пишет Жека.
1: Тушенку я очень люблю, конечно. Она и с картошкой, и с макаронами, и с любым.
2: Да подожди, с картошкой,
1: рисом,
2: и с макаронами, и с рисом. А чем, ну, можно ли котлету?
1: Марин, ну с котлетой надо заморочиться. Для начала надо купить мясорубку и мясо,
2: ну
1: а не
2: или
1: фарш.
2: Кусок мяса можно пожарить.
1: А, вот, а тут уже взял банку, открыл.
2: Она же холодная, наверное, жиром еще с каким-нибудь.
1: Да, тушен. Потом ты ее на сковородочке с лучком поджариваешь, тушеночку, и добавляешь.
2: А тушенка
1: уже
2: обычно из говядины или из свинины? А,
1: смотря какую
2: или
1: ты
2: как
1: купишь.
2: Пойдет.
1: Она есть говяжья, есть свиная, а есть еще и даже...
2: И сколько стоит тушенка?
1: Из индейки. А, хорошая тушенка...
2: Да, в среднем.
1: Ну, вот хорошая очень стоит 350 рублей. Я тебе об этом потом подробнее все расскажу. Но есть дешевая, рублей по 80. Вот
2: да, я говорю, корм
1: опасно,
2: уже для,
1: да,
2: животных.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Календарная осень уже на пороге, и, как правило, скверная погода и стремительно надвигающаяся зима стимулируют людей к покупке личного автотранспорта, в котором всегда сухо и тепло. Осенью 2026-го обзавестись автомобилем будет немного сложнее. Эксперты хором предрекают очередную волну подорожаний. Виной всему курс рубля. Сначала подорожают параллельные машины, потом официальные, а там и отечественные производители сориентируются. Примерный размер подорожания будет варьироваться в диапазоне от 3 до 5%. Но это не точно. В зависимости от развития ситуации цифры могут быть скорректированы в большую сторону. А вот с традиционными скидками, появляющимися ближе к концу года, все грустно. Склады сейчас не забиты под завязку, как год назад. Так что устраивать распродажи никому не выгодно. На вторичке тоже ждут роста цен. Но тут обещают без резких скачков. Так что если планировали купить машину осенью, просчитывайте бюджет с запасом. Он точно пригодится. Это самая дорожающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял, хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Откровенно, сокровенно.
5: Откровенно о сокровенном.
7: Надо рубрику вот эту вот перезаписать, джингл. Откровенно, должно быть петься. Откровенно о сокровенном рассказывает Марина Дымова. Так, здравствуйте, Марина, Артем. Я всегда вас слушаю, но никогда не писал. Ты раскодировала Игоря, представляешь? Уж очень у вас интересная тема. Марина, просто ничего не понимаем. Мы просто не понимаем.
8: Или я ничего не понимаю.
7: А как же открыть баночку хорошей тушенки, положить ее на черный хлебушек и что-нибудь из холодильничка, слушайте, запотелое
8: вот
7: достать?
8: Вот как говорят все диетологи, да, что если ты начинаешь, у тебя там тепленькое, ой, запотевшее что-то, то ты уже как комбайн сметаешь все на своем пути, и неважно, вкусная эта тушенка или нет. Один из наших слушателей присылает нам, в общем, говядину тушеную, ну, сверху прям слой жира. Ну, то есть я к тому, что проще же, наверное, купить свежий фарш или купить кусок мяса или даже куриную грудку, но чем то, что закрыто в банке, и сколько это хранится? Год, два. Ну, как будто бы, ну, понятно, что в походе без этого не обойтись. Рыбалка, поход, какой-то, ну, а так-то в обычной жизни зачем дома тушенка? Ну, если ты холостяк, у тебя есть пельмени на этот случай.
7: НЗ. Знаешь, такое НЗ?
8: Нет.
7: Как переводится НЗ, знаешь? Ты не знаешь, как переводится НЗ? Неприкосновенный запас. Стоит
8: это тоже
7: у тебя
8: из 90-х
7: дома
8: фраз.
7: Тушенка. Ну,
8: да это... у меня не стоит дома тушенка.
7: Я сейчас
8: и гречку
7: говорю...
8: я не

0: собрался.
1: Хотя бы хранится долго, понимаешь, тушенка. И она не пропадет, с ней ты будешь знать, что там год, точно ничего
0: хорошо,
1: не случится.
0: Хорошо, тогда ты приходи домой, открывай свои шкафы и присылай мне фотографии, лет твоей тушенки, сколько она уже как просрочка.
1: Какая просрочка?
0: Можешь сказать, свежая у тебя тушенка?
1: Конечно, я все время обновляю свои запасы, но я честно скажу, да, я покупаю только белорусскую тушенку. Потому что к русской у меня доверия нет. На русской написано содержание мяса 50 там с чем-то процентов, но до 60. На белорусской написано содержание мяса 98-99.
0: Это правда, что там так написано?
1: Да, это абсолютная правда. Ты открываешь, там нет никакого жира в белорусской тушенке. Там есть немножечко.
0: Сейчас пошла какая-то реклама белорусской
1: маленький.
0: Тушенки.
1: Ну, слава
0: вот
1: богу.
0: Вот если я поеду в Беларусь, я буду есть там драники, а не тушенку.
1: Ну, не знаю, я бы...
0: Владимир нам пишет.
1: Тушенку
0: хорошо.
1: Мне привезешь, да. Поняла?
0: Мы сейчас поругаемся.
1: Поедешь
0: уже.
1: В Белоруссию? Быстро говори. Когда поедешь в Белоруссию?
0: Да пока не планировала. Владимир из Раменского. Огурцы я никогда не мариную. Я люблю солить в 3-литровых банках, чтобы они хрустели. Добавляю 2 листа дуба. Получаются
1: класс,
0: как бочковые.
1: Класс,
0: закрываю
1: да.
0: пластмассовыми крышками для хранения в погребе. Обычно на год на 2 семьи нам хватает 27 банок. Грибы консервированные обычно жарю с лучком. Можно есть с картошкой или приготовить жульен. Капусту солю в ведрах. Обычно 2 ведер хватает на год, я так понимаю. Из ранних яблок, сливы и вишни делаю варенье, которое потом едим с творожком на завтрак. Смородину замораживаю в морозильнике, зимой варю компот, добавляю к смородине немного кураги, изюма и свежих. Вот тут все вкусно. Все, что описал Владимир, вообще у меня никаких вопросов нет.
1: Ладно.
0: Но тут нет места для вашей тушенки.
1: Почитаем сообщение от Ольги из Липецка, которая славится, кстати, грибными засолами. Ну, так пишут наши друзья. Добрый день, Марина, Артем. Я уже больше 20 лет делаю домашние заготовки. Помидоры, огурцы, маринованные, компот из ягод, фруктов. Закрываю вкуснейшие лечо кетчупа, а также шикарные салаты на зиму. Французская закуска с зеленью и чесноком, кубанский с огурчиками, фасолью, помидорами, со скумбрией, икра кабачковая, баклажаны. Обязательно основу под борщ делаю, ну и, конечно же, грибочки. И белые подберезовики, и сушеные отварные лисички. Все это в морозилку. У меня для хранения консервации отдельный балкон, 1 из 3.
0: Валентин нам пишет. Дорогие ведущие, странно, что у Марины вызывает сомнение мясо в тушенке, но не вызывает сомнение фарш в пельменях.
1: Да, кстати, Марина всегда топит за любой фарш, даже если непонятно, где и кем,
0: вот, ну,
1: и из чего он слеплен.
0: Я просто уважаю пельмени в целом.
1: Она просто в целом уважает пельмени.
0: Особенно в картонной коробке самые дешевые.
1: А ничего, что я за тобой всю эту каждую фразу
0: повторяю? Я не знаю, что с тобой произошло.
1: Нет, я просто тоже был в шоке, когда она сказала, что она любит пельмени в картонных коробках. Я такой, да ладно. Она такая, да, это правда.
0: Артем, слушали ваши споры с Мариной и делаем вывод. Надо Марину прямо сейчас угостить тушенкой с помидорами. Попросите кого-нибудь сбегать в магазин, купить эти вкусняшки.
1: Но она не будет. Я могу ей завтра это все принести в любом количестве.
0: Вот
1: она
0: к нам тут
1: будет.
0: Заходил наш высокоуважаемый коллега, и он сказал, что тушенка похожа на щечки томленые, да? На щечки, он сказал?
1: Ну да, может быть. Для него,
0: но
1: да.
0: Но правда похоже,
1: ну,
0: или
1: для
0: нет?
1: него похоже. Я...
0: Но ты, например, щечки
1: я
0: есть
1: просто
0: не будешь,
1: щечки
0: а тушенку
1: не...
0: любишь.
1: Да, тушенку
0: а
1: я
0: щечки
1: люблю.
0: Ты не ешь, потому что это внутри живота. Было.
1: Ну, потому что для меня щечки это не совсем то мясо, которое я хочу получить из коровы.
0: Для тебя это как потрошки, типа куриные.
1: Типа, да.
0: Но при этом тушенку он ест. Посмотрите на него.
1: Тушенку
0: а
1: я
0: щечки
1: люблю.
0: Он не ест.
1: А щечки
0: хотя
1: я не
0: щечки
1: люблю.
0: Ресторанное блюдо. Как
1: я
0: так?
1: Не люблю, не люблю.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за 3 года. Об этом сообщает Миноборнауки. Ведомство подчеркнуло, что студенты, поступившие ранее на программы бакалавриата и магистратуры, и поступающие сейчас абитуриенты, смогут беспрепятственно по ним доучиться. В будущем дипломы, в которых указана квалификация бакалавр и магистр, останутся действующими документами о получении высшего образования. В Нижнем Новгороде 50-летнего местного жителя обвинили в возбуждении ненависти к определенной социальной группе из-за его комментариев в соцсетях, сообщили в региональном управлении ФСБ. В комментариях он угрожал применением насилия в отношении людей по национальному признаку. Обвиняемый признал вину, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Нижнем Новгороде расходы на подготовку ребенка к школе в среднем достигли 17 200 рублей. Это на 8% выше показателей прошлого года. Исследование представил сервис «Суперджоп». Сборы в школу в российских городах-миллионниках обходятся родителям в среднем от 17 до 21 тысячи рублей. Меньше всего среди исследованных городов тратят в Волгограде и Уфе. Самые высокие расходы зафиксировали в Москве и Петербурге. На месте снесенного мытного рынка на Большой Покровской в Нижнем Новгороде в ближайшее время появится парковка. Собственник площадки пока не готов вкладываться в новое строительство из-за экономической ситуации. Проект 5-этажного ТЦ, разработанный прежним владельцем, больше не актуален. Вместо него в перспективе рассматривают небольшой офисный центр. Известный по главной роли в фильме «Танцор диско» индийский актер Митхун Чакраборти намерен принять участие в совместном кинопроекте России и Индии. Его сын будет сниматься в российско-индийском фильме, и звезда Болливуда планирует присоединиться к нему. Фильм с участием младшего сына актера Намаши Чакраборти – романтический триллер об индийских блогерах, которые прилетают в Москву и попадают в череду приключений. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
4: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
3: А вашей жене?
4: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 12:06 в Москве. С вами радио-шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще час мы будем с вами. Какое же счастье, что вы сегодня работаете до 13.
2: Действительно, счастье-то какое.
1: И неважно, Марина, ела ты тушенку или не ела. Ела ли ты томаты в соусном соку или нет. Важно, что все это с позитивом. Обожаем вас, ваша Мария, массажист из Санкт-Петербурга.
2: Привет и вам, Мария.
1: Мария тебе присылает фотографию, видела?
2: Да, цены. Вот, видишь? Вот за 75 рублей, разве вот. Это может быть настоящее мясо?
1: Я тебе больше скажу, за 21 есть тушенка. За 21 рубль, друзья, не надо этим даже...
2: Нет,
1: не стоит.
2: С другой стороны, я видела глазированные сырки за 16 рублей. Ну, я понимаю, что, наверное, это даже вкусно. Просто вопрос, полезно ли это.
1: Ну, да.
2: Мне понравилось.
1: Тушенка за 75, за 79, это точно нет.
2: Точно
1: а вот
2: нет.
1: Тушенка за 369, надо смотреть состав.
2: Но за 369 там... можно уже мясо купить, понимаешь?
1: Какого мяса?
2: Ну, килограмм или полкило какого-нибудь.
1: Килограмм мяса?
2: Ну, какой-нибудь курицы,
1: рублей?
2: Ладно, курицы.
1: Даже курицы не
2: ну,
1: стоит.
2: Ну, не килограмм,
1: столько.
2: Ну, ладно.
1: О.
2: Ну, и тушенки там тоже в этой банке не килограмм. Давайте все-таки начнем с этого. Грамм 200 там.
1: Побольше. 400.
2: Пишет нам известный тебе человек, зовут его Иван, он директор группы «Воровайки». Тушенка, Марина, нормальная тема. Ты еще скажи, что гильку в томате можно заменить на свежую рыбу. Это же отдельная вкуснятина. В казане картошка с тушенкой. Это нереально вкусно. А иногда в охотку прямо из баночки с черным хлебушком. Это сейчас про...
1: А почему ты не сказала, что Иван это директор группы «Воровайки»?
2: Я сказала, что Иван директор группы «Воровайки». Давай еще раз скажем.
1: Да.
2: Просто, видимо, отвлекался и считал,
1: наверное,
2: сколько стоит мясо.
1: Так, и, конечно, а ты кильку в томатном соусе, кстати, ел?
2: Кильку ела.
1: Врешь. Вот сейчас
2: не,
1: вот
2: кильку
1: прямо...
2: ела с жареной картошкой летом в деревне, в детстве, мне очень нравилось. Но последнее время... Знаете что, вот пришло сообщение такое немножко странное. Вот смотрите, Андрей из Рязани пишет, что... Доброе утро, Марина, у тушенки нет срока годности. Я когда служил в армии, а было это в 94-96 году, нам сухой паек давали тушенку 1968 года, не, и она была отличная.
1: На солдатах да. Там всегда отрываются по
2: давайте
1: полной программе.
2: Давайте не будем
1: да.
2: Как бы сравнивать, все-таки то, что было сделано по
1: да,
2: ГОСТу
1: да,
2: в Советском
1: да, да.
2: Союзе,
1: там,
2: это
1: там.
2: Одно. А то, что сейчас сделано в подвале,
1: там
2: непонятно кем.
1: На случай
2: непонятно...
1: ядерной войны, чтобы...
2: Я
1: да,
2: к тому, что...
1: Все поэт... живое погибло, а тушенка невредима.
2: Была свежей.
1: Да, да, да.
2: И хорошо готовилась с макаронами. И просто вот Андрей пишет, что туши мяса были тоже со склада. Правильно Артем говорит, тушенка дома должна быть всегда, как и закрутки. Просто проблема в том, что действительно, я не спорю, что те, кто родился в Советском Союзе и прожил там чуть дольше, чем я, те помнят, что действительно тогда, может быть, и была качественная и классная тушенка. Сейчас, ну, у меня большие вопросики вообще ко всему, что закручено и закрыто в банке, и, ну, не просто ж так говорят, что это очень опасная болезнь, этот ботулизм и все остальное,
1: не
2: поэтому
1: будет, не,
2: я лишний
1: не
2: раз
1: будет
2: не хочу
1: рисковать. Не будет ботулизма в банках, купленных в магазине.
2: Так, Марин ничего не ест. Так, не тушенку, не селедку. Откуда у нее такие шикарные формы? Я не говорю, что я ничего не ем. Селедку я ем. Я люблю хлеб. Я вообще люблю пожрать. Но вот не тот список, который мне сегодня вы предъявили.
1: Так, Марина, тебе вот Светлана пишет. Килограмм мяса стоит от 1000 до 1200 рублей. Вы как будто иногда улетаете на Луну. Вы уникальная. Конечно же, здесь читается другое слово под уникальное.
2: Я не в себе немножко. Я никогда это и не отрицала. Я родилась сильно недоношенной. Ребят, давайте как-то снизим ко мне уровень ваших требований. И будем как-то чуть снисходительнее.
1: Марина думает, что килограмм говядины стоит 300
2: нет,
1: рублей.
2: Нет, я знаю, что килограмм говядины не стоит 300 рублей.
1: Ну, ты только что говорила, ну, 300. Ну, ладно, ну, 400. Ну, ладно, ну, 500.
2: Слушай, ну, а когда ты последний раз покупал говядину?
1: Я?
2: Просто
1: говядина?
2: Когда ты идешь на рынок, там все начинается от, типа, там, 2,5. Хотят какие-то
1: рынке дорого
2: хребты
1: говядина,
2: непонятные.
1: На рынке дорого, да, говядина. Но я беру в магазине, вот, например, «Недокресток», знаешь такой
2: ну.
1: Магазин? Вот, и там, кстати, нормально мясо, в принципе, иногда бывает.
2: Спасибо вашему директору прямого эфира, что вы сегодня до 13. Реклама. Я до 1 сентября.
0: «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дима и Демин на «Радио Шансон».

0: О сокровенном.
1: Я один есть хочу. Просто вообще невыносимо.
2: А что ты хотел, вот тушеночки или потрошков куриных?
1: Слушай, ну я ем куриные вот эти потрошка. Я ем, спокойно могу съесть сердечки, спокойно могу есть куриную печень. Я только вот до желудочков еще.
2: Но почему тогда щеки не
1: добрался? Щеки не люблю. Ну, я просто ел, мне не понравились.
2: Реально?
1: Структура мяса не понравилась.
2: Ну, так некоторые же говорят, что это похоже на тушенку.
1: Нет, для меня тушенка – это больше мяса, чем щечки.
2: Хорошо. Нам пишет наша слушательница Елена. Спасибо вашему директору прямого эфира, что вы до 13 часов. Предлагаю директору Артему и Марине выдать премию. Спасибо за живое общение, позитив и насущные темы. Вот так нам... Директор нас слышит, я надеюсь.
1: Директор прямого эфира, это новая должность, ее только вот сейчас вот ведут.
2: Елена.
1: У нас просто нет такой должности, директор прямого эфира.
2: А шеф-редактор это не то? Или программный директор?
1: Программный директор это другое, ну, не директор.
2: Никто, прямого. Значит, нам не даст премию.
1: Ну, потому что такой должности нет, человека такого еще не придумали. Но когда придумают, премию дадут.
2: Мне нравится, сегодня просто открылся портал людей, которые нам никогда не писали. Тема с тушенкой, из-за того, что я ее не пробовала, вызвала какой-то шквал эмоций. Пишет нам Владимир. Здравствуйте, дорогие ведущие. Слушаю вас много лет, но написать решил только сейчас. Слушаю и угораю над Мариной. Не пробовать тушенки с картошкой, пюре или с крупами, помидорками в собственном соку. Это ж просто вкуснотища. Я дома частенько делаю пюре с тушенкой, а еще с перловкой. А дети любят с гречкой. Нужно попробовать, Марине, это все. Также, когда мы едем на рыбалку, то берем с собой отваренные макароны и делаем на сковородке с тушенкой. Это просто бомба. Марина, вы многое упускаете в этой жизни. С уважением, Владимир из Подольска.
1: Владимир, видите, мы вас тоже раскодировали вот этим признанием чистосердечным от Марины.
2: Слушайте, я же много чего не пробовала на самом деле. Поэтому я думаю, что...
1: Нам хватит тем, да, для обсуждения с нашими слушателями.
2: Может, нам еще кто-нибудь напишет? Не, вы мне скажите, неужели все слушатели радио «Шансон» ели тушенку?
1: Ну, значит, все.
2: Ну, то есть я что? Ну, мне же теперь стыдно как будто бы.
1: Ну, так возьми и попробуй, все, и как бы гештальт закрой. Ну, только бери.
2: У меня нет незакрытого гештальта насчет тушенки. Вот правильно написала, где же это сообщение? Ты видишь его?
1: Ну, ты его можешь своими словами рассказать.
2: Вот, Надежда из Москвы пишет. Слушаю вас. Решила написать. Тушенка хорошая, если только она приготовлена по ГОСТу. Как дежурное блюдо, да, можно держать в холодильнике. Но я реалистка. Если мясо стоит минимум 700-800 рублей за килограмм, что может быть в тушенке за 200-300 рублей? Я сейчас, пожалуй, все.
1: Тушенки есть, не килограмм, ребят. Ну,
2: и
1: давайте.
2: Не вижу смысла покупать тушенку, банки, пошла сколько и купила там? Свежее мясо.
1: 250, есть там 400 грамм, там же тоже не килограмм. Ну, и хорошая тушенка, она реально по стоимости как килограмм мяса выходит, да.
2: Ну, лучше же мясо весь. Тогда купить, нет?
1: По-разному бывает,
2: ну,
1: Марин.
2: Ну, только если ты не идешь в поход.
1: Ну, да, допустим, тебе нужно, чтобы мясо не пропало, или ты едешь там куда-то, где нет холодильника. Ну, конечно, банка тушенки, это
2: ладно,
1: выход из ситуации,
2: допустим,
1: любой.
2: Артем, ты
1: хочешь
2: охотник.
1: Суп, хочешь второе блюдо. Любое
2: ты
1: блюдо,
2: охотник,
1: пожалуйста.
2: Или фермер, и у тебя есть мясо, которое может пропасть. А у меня как оно пропадет, если я на рынке вот планирую за шашлык там или какой-нибудь надо сделать рагу. Я покупаю килограмм два, не больше.
1: Мы не призываем заменять свежее мясо, парное мясо тушенкой. Не призываем. Но иметь дома парочку-троечку банок тушенки на всякий пожарный случай, я считаю, не помешает. Все, сделаем паузу, скоро вернемся.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом!
8: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата Рэв Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата Рэв Пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
9: Агат, покупай выгодно. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио

0: о сокровенном.
1: Час тушенки на радио Шансон. Благодаря Марине.
2: Новая рубрика.
1: Да, хотели говорить про закрутки, хотели говорить про то, как люди успевают или не успевают поедать все, что было закручено осенью.
2: А в итоге... Вопрос, съели ли тушенку, которую покупали в эпоху пандемии.
1: Самое забавное, что реально начали писать люди, которые просто никогда не писали.
2: А почему вы нам раньше не писали?
1: Дмитрий, например, да, пишет: «Добрый день, а может быть, ваша ведущая просто у мамы спросит, готовили ли ей когда-нибудь в детстве суп или любое другое блюдо из тушенки, и ела ли она его?»
2: Я спрашивала.
1: Но твоя мама тоже же особо не готовит.
2: Я думаю, что мама тоже не ела.
1: Не, ну если у вас в доме нет ни одной банки тушенки, понятно, что вы обходитесь без этого продукта. Просто у меня всегда есть. Ну, то есть я могу туда месяцами не заглядывать в эти ящики, но тушенка есть.
2: Да, ну видишь, как ты подготовлен ко всему. Светлана пишет: «Лично мне приятно вас слушать и не думать о том, любите вы тушенку или нет. Придет время, попробуйте. Жаль, что эфир с вами очень короткий». Светлана, мы тут с 7 утра, как короткий, просто вам нужно пораньше просыпаться, мы тут давно уже бодримся.
1: Любовь тоже даже никогда нам не писала. Любовь пишет: «Скажите, пожалуйста, я сейчас пишу точно в прямой эфир или нет? Вы ведь говорите о тушенке, да? Вопрос больше к Марине. Неужели ваши родители вам никогда не готовили вермишель с тушенкой? Я просто не могу в это поверить.
2: Вообще,
1: а если это так, то вы очень много потеряли. Очень много потеряли. Вермишель. Тут, видишь, даже не про макароны говорят, Марин, не про спагетти, не про какие-то рожки там.
2: Подожди, у тебя сын ел тушенку? Вот давай.
1: Ты давай на 13-летнего пацана-то не равняйся. Ну, было бы тебе 13. Я думаю, что мой сын 35, уж точно тушенка.
2: Надо проводить опрос, смотря как у него жизнь будет развиваться. Это если проводить, я, конечно, не причисляю себя к зумерам.
1: Моей дочери 21 год.
2: Моя это дочь ты ее подсадил.
1: Обожает, когда я, допустим, делаю макароны с тушенкой. Моя дочь, клянусь тебе, очень любит это блюдо. То есть она не просит меня там, конечно, не подходит, говорит: «Папа, хочу там макароны с тушенкой». Нет, но когда я готовлю, и она это ест с превеликим удовольствием.
2: Ну, может быть, просто вы были где-то в походе или на рыбалке,
1: да,
2: и ты ее угощал тушенкой.
1: Ни в каком походе, я просто готовил дома что-то, и вот ей там, типа,
2: ну,
1: Лиза,
2: подожди, ты, попробуй. Когда тебя уволили с работы, и ты долгое время без работы сидел, ты перешел на тушенку, я не пойму.
1: Да, как раз война заканчивалась, Марин, Великая Отечественная.
2: Ну,
1: и вот
2: хватит,
1: мы
2: ну, а что, все уже не смешно,
1: ну,
2: ладно.
1: А что ты тоже
2: я просто считаю,
1: там,
2: что это все связано с рыбалкой, с походами. А Жека пишет: «Марина, запомни одно, охотник никогда не возьмет с собой мясо на охоту, потому что тогда он придет
1: плохая
2: домой
1: примет
2: без мяса. И также рыбак никогда не возьмет с собой рыбу на рыбалку». То есть, а где же так, ну, то есть, в общем, ладно, все. Я понимаю, что я как-то закопалась. Зарываю себя.
1: Дмитрий такой: «А у вас что, новая тема? Я что-то пропустил, вы теперь про тушенку?» Отстаньте от тушенки, это отличный вариант для сохранения мяса.
2: Никто не пристает к тушенке, тут ко мне все пристали.
1: Да, просто Марина не пробовал. Вот, для сохранения мяса. Марина, можно взять килограмм и готовить его 3 часа. Тушенку разогрел и готово. В принципе, разница только в этом. Вот когда забиваешь какую-нибудь скотинку, свежее мясо хранить можно не более 3 дней, а тушенку можно более 1 года. Из килограмма мяса получается 3-4 баночки по 0,5 литра. Мы часто готовим тушенку сами.
2: Нет, но это свое, это вы сами готовили.
1: Из дикого мяса. Очень классно, лось или кабан. Кстати, я ел тушенку и из лося ел, и из кабана ел. Действительно, это очень вкусно.
2: Слушайте,
1: прям
2: ребят,
1: вообще хорошо.
2: Я вам сейчас расскажу. Артем сказал, что он ни разу кролика не ел, а я кролика ела.
1: Я не
2: я
1: ел кролика.
2: Я хоть как-то реабилитировалась в ваших глазах?
1: Я почему не ел кролика?
2: Почему?
1: Ну, для меня съесть кролика — это то же самое, что съесть кота. Потому что кролик у меня жил вместе с собакой. Вот, и я не могу.
2: Нет, тебе же не говорят твоего кролика съедать.
1: Не, я вообще никакого не могу после этого есть кролика.
2: Но это же диетическое мясо.
1: Мясо диетическое.
2: Это даже если вкусно приготовить, то прям вкусно.
1: Дочь моя ест кролика и даже любит и заказывает в ресторане. Я ни разу не ел кролика и, надеюсь, не дойду до этого.
2: Евгений пишет: «Хочу рассказать про себя. Тушенку мы едим, особенно когда жена и дети уезжают к теще, а мне готовить неохота. Тушенку на сковородочку с черным хлебушком и сытый целый день». Ну, то есть, по сути, это альтернатива пельмешкам ваша.
1: Да,
2: тушенка.
1: И такой отличный холостяцкий ужин получается, между прочим, если ты не хочешь сильно долго заморачиваться.
2: Татьяна из Самары тоже не пробовала тушенку. Ура!
1: Вас
2: хоть
1: двое!
2: Еще один человек!
1: Ура! Вас двое!
2: Танюша, обнимаю вас!
1: Оле, оле, оле, оле!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
5: У нас сегодня такая плавающая тема получается последние два часа.
6: Сейчас про кролика начнем.
5: Начинали мы, если вы помните, с закруток, да, сколько кто чего закручивает, там, консервирует и прочее. Потом мы перешли, потому что совершенно случайно.
6: Как-то неаккуратно, неосторожно мы зашли на эту запретную территорию.
5: На территорию тушенки. А потом я сказал, что я никогда не ел кролика и не планирую это делать. И тут же нам пишет Сергей. Добрый день. Лучшие радиоведущие в мире. Спасибо, Сергей. В моем детстве мы тоже держали кроликов, но мы их никогда не ели, потому что отец нам говорил, кролик – это помесь кота с крысой. Поэтому они у нас всегда доживали свой век и умирали исключительно от старости. Вот что пишет тебе Марина Сергей.
6: Святой
5: по поводу
6: человек,
5: твоей
6: Сергей.
5: Любви к кроликам.
6: Здравствуйте, Шансончик, пишет нам Светлана. Домашняя тушенка – это, конечно, однозначно лучше. Сейчас магазинная правда уже не того качества, что было раньше. А кролика я ела, когда свекровь картошечку в печке приготовила. Такая вкуснятина была. Когда я купила кролика и приготовила сама, съесть не смогла, потому что мне это напомнило кошку по телосложению. Детям я сказала, что это курица. Мясо, конечно, в разы слаще и мягче куриного. Ну, то есть я понимаю, что те, у кого любовь к кроликам, превыше всего,
5: да.
6: Те, конечно, им это сложно. Это, знаешь, есть же история про Сальвадора Дали и Галу, она же у него была из Казани. Вот, и у них был дома кролик жил. И Сальвадор Дали очень его любила. Он же такой немножко странноватенький художник.
5: Да.
6: Вот. И, в общем, она ему говорит, Гала, как женщина, которая хочет в отпуск. Она говорит, давай куда-нибудь поедем. Он говорит, ну как, с кем мы оставим нашего кролика? И там проходит пару дней, она его кормит Сальвадора Дали супом. Он говорит, как вкусно. Она говорит, да, это наш кролик, и теперь он всегда будет с тобой, поэтому давай все-таки поедем в путешествие. Вот. И в своих воспоминаниях Сальвадор Дали писал, какая же она мудрая женщина, ведь теперь действительно кролик стал частью меня, и теперь он всегда будет путешествовать с нами. Вот, поэтому, Артем,
5: забавно. Здравствуйте, Артем и Марина. Я пишу вам первый раз. Это уже не первое сообщение, которое начинается со слов «Я пишу вам первый раз». Готовим тушенку из уток и домашних кур, кашу с мясом, рыбу и утиную печенку в автоклаве. И делаем мы это уже на протяжении 10 лет. Очень, поверьте, удобно. Когда сын был курсантом, отправляли автобусом в Питер коробки с закрутками, вареньем, тушенкой. У ребят был всегда праздник живота. Закрываю очень много банок. 300.
6: Ого.
5: Конечно, кое-что остается. Ирина, Брянская область. Ирина присылает нам фотографию, где, ну, реально, все мясное. Все закрутки, все консервы, все мясное.
6: Своя тушенка, давайте не сравнивать с тем, что мы видим на полках в магазинах. Ну, то есть, вы знаете, из чего вы готовили, как, и это совсем другое дело. Елена нам пишет, когда мне было 10 лет, у соседей по даче был очаровательный кролик Сигизмунд. Когда они сказали, что они его потушили в соусе, мне было как-то не по себе. Я никогда даже не знала, что кроликов тоже едят. Сигизмунд, еще так назвали его красиво.
5: Елена тоже написала, что ей 47 годиков, и она ни разу не ела тушенку, хотя муж и дочь очень любят тушенку. Я ее никогда не пробовала. Елена из

0: внутренности, которые участвуют в... Они участвуют в пищеварении однозначно, я знаю. Если бы я был ветеринаром, я бы тебе рассказал, что такое требуха. У человека нету такого органа. Но, во всяком случае, у нас нет органа, который называется требуха.
1: Потому что мы ее с тобой не едим, поэтому у нас нет.
0: 12-перстная кишка, тонкая, толстая, ну и так далее. Тебе это неинтересно?
1: Ну, немножко, да. Мне интереснее читать про кроликов. Здравствуйте, дорогие ведущие. Я, конечно, не знаю, сколько Марине лет, но если она хоть немножко жила в Советском Союзе, то все мы ели тушенку, уж тем более болгарские помидоры в собственном соку. Обожаю макароны с тушенкой. Мне 36,
0: да.
1: Надюш.
0: Болгарские помидоры и болгарские огурчики.
1: А что за болгарские
0: огурчики?
1: Помидоры? Это фирма какая-то?
0: Нет, это из Болгарии раньше. Был экспорт в Советский Союз. Мы, видимо, не успевали.
1: Я в 89-м родилась, я, видимо, не застала это.
0: Я застал, да, застал эти огурцы. Невероятно вкусные. И помидоры, да, тоже очень вкусные были болгарские. В таких маленьких баночках, буквально там по литру, по-моему, они, да.
1: Требуха очень вкусно, пишет тебе Сашка Годорес.
0: Ну, Сашка, я же не спорю. И вообще, я считаю, что о вкусах не спорят. Мы никого ни к чему не призываем и никого ни за что не осуждаем.
1: Роман нам пишет: как же хорошо, ребят, что вы сегодня до 13 на работе. Я сегодня обязательно сделаю макарошки с тушенкой. Мне кажется, наше шоу создано для того, чтобы вы просто знали, чем сегодня вам полакомиться. На обед или на ужин.
0: Что, всегда будем про еду говорить? Мы как кулинарная передача будем какая-то. Исключительно про еду.
1: Я считаю, что нам еще нужна какая-нибудь такая, чтобы мы прям готовили в эфире.
0: А, принесите нам, пожалуйста, сюда плиту. Ну, реально уже.
1: Ну что, я бы тебя накормила цветами от кабачков.
0: А я бы тебе тушенки банку принес.
1: Потом кого-нибудь приглашали бы в гости, типа, приготовьте нам.
0: Все, дорогие друзья, заканчиваем сегодняшнее шоу. С вами были Марина Дымова.
1: И Артем
0: Дюмин. До завтра в 7 утра. Не забудьте включить прием.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум даю.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Мнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг заработает на кассах с 1 сентября. Универсальный платежный код будут размещать на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кэшбэк. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября он заработает для системно значимых банков. С сентября следующего года подключатся банки с универсальной лицензией, а еще через год универсальный код начнут использовать все банки. 18 миллионов детей отправятся в российские школы 1 сентября. В новом учебном году двери откроют более 38 тысяч учебных заведений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, порядка 4 миллионов студентов пойдут на занятия в колледже. Их в стране более 3 тысяч. Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы. Например, духовно-нравственная культура России для 5-х классов, а также курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Тем временем мобильные телефоны на уроках с 1 сентября будут под запретом. Таков приказ Минпросвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что на занятиях ребятам запрещено использовать мобильники за исключением случаев угрозы жизни или здоровью и при других экстренных ситуациях. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами учебного заведения. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань стоит 12 рублей 57 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Что-то есть уникальное в этой песне, да и вообще в любой другой, которую мы слышим на волнах радио Шансон. Что-то убаюкивающее, нежное, что-то, наоборот, будоражащее. Но в этом-то вся и прелесть, ведь музыки много. Шансон один. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Михаил Захарович, добро пожаловать. «Последний полет». Хит, который влетел в наши чарты и плейлисты.

Да уж. Лучше, если не нравится барышне цветы, сводить ее на концерт и подарить. А вы знаете, почему она печальна и не рада? Да потому что не успел купить билеты на 3 сентября на концерт Михаила Захаровича в Кремль. А вот 4-го программа «Я календарь перевернул» будет радовать всех, кто успеет это сделать. Золотые хиты. И вообще, каждое выступление маэстро — это настоящий умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно подпевать. Информация для лиц старше 12 лет. В общем, еще успеете. Поторопитесь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Ох, не все, не все в нашей жизни измеряется златом да серебром. Вот эмоции, воспоминания, ощущения, да и человеческие взаимодействия, а удовольствие и те эмоции, которые мы испытываем, прослушивая ту или иную музыкальную работу, а? То-то. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». Угарант 127-24-76-29.
4: Город Москва. 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться. Национальные проекты России.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Марс» в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Соломонова мудрость приходит на ум при прослушивании этой песни. Все пройдет. И печаль, и радость по-любому пройдет. Главное потерпеть, дождаться этого момента. Хорошо это или плохо? Просто это факт. Его нужно принять. Лучшие моменты приумножаем в компании «Радио Шансон».
1: «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, плюс 16 градусов и временами дождь. Ночью плюс 13, завтра утром синоптики обещают 14 градусов выше нуля и облачное с прояснениями небо.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев пробег». Московское шоссе 105, 8-831-260.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю вас.
11: Спасибо.
13: Мы вам
11: очень
13: спасибо
11: благодарны.
13: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: «Радио Шансон».

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Столица приступает к масштабному обновлению Ярославского вокзала. В ближайшие месяцы будет идти проектирование. До конца текущего года планируется выйти на площадку для начала работ. Как рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в России и одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. Поэтому важнейшей задачей проекта будет вернуть ему исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения. Обновление предусматривает организацию новых выходов и входов на станции метро, замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, создание дополнительного пространства для пассажиров. Школьная программа по обществу знанию с 1 сентября претерпит изменения, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Этот предмет теперь будет изучаться только в 9, 10 и 11 классах. По его словам, содержание учебников будет более тесно переплетаться с такими предметами, как история, литература и география. Переход на новые пособия будет поэтапным. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября следующего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98,52, юань стоит 12,57. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Это наша, наш прекрасная, уютная, удивительная, иногда волнующая, интригующая. Слова репетиторов открывайте, любое слово подойдет к нашей необъятной родине. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Берите мою руку, потом будьте детьми, потом танцуйте. И все это в ближайшие 3 часа.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, мы будем во всех параллелях.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

уж скоро-скоро в новом часе будем переписываться с вами. Ну, точнее, вы писать, а я транслировать. Ну, или мои коллеги. Программу по заявкам уже начинаем готовить и формировать. Так что пиши.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Радио «Шансон».

Какая современная этника. И тут тебе распевы хоровые. Так и хочется в хоровод стать. И балалаечка там. Хорош, хорош, Михаил Бублик. «Догорает свечи», так называется музыкальная работа, как вы догадались. А уже скоро, в октябре с 24 по 30 увидимся и с ним, и с Алексеем Брянцевым, Евгением Григорьевым в отеле «Титаник Гольф Белек». Бархатный шансон там будет проходить. Вы за подробностями заходите на наш сайт. Информация для лиц старше 18 лет. И поехали!

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Почему те самые дорожки разошлись, это совершенно отдельная история. Мы же, даже если это произошло, ну что, в любом случае поддерживаем вас музыкой хорошей, правильной, душевной. Ведь ее много, а шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, плюс 16 градусов и временами дождь. Ночью плюс 13, завтра утром синоптики обещают 14 градусов выше нуля и облачное с прояснениями небо.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: В Москве 3 часа дня на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году полностью перейдут на отечественное программное обеспечение, сообщил глава Рособнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в этом году его пока использовали в отдельных пунктах проведения экзамена. В ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Также, по словам Музаева, уже 28 августа будут опубликованы демоверсии единого госэкзамена. А сегодня должны появиться демоверсии экзаменов для девятиклассников. Занятия «Добрые игры» будут проходить в российских детских садах с 1 сентября по пятницам, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Все рекомендации для этого подготовлены, отметил министр в ходе Всероссийского педагогического совещания. В то же время комплект материалов по этой теме носит рекомендательный характер. Реализация проекта не является обязательной в этом учебном году. Российские сладости появились в самой крупной торговой сети Таиланда. Ранее продукция была представлена лишь в отдельных туристических магазинах и на витринах нескольких сетей, сообщает РИА Новости. Отечественные сладости появились в 50 магазинах Бангкока и Пхукета. Среди них шоколад и другие сладкие деликатесы. В дальнейшем на рынок королевства под брендом «Сделано в России» могут выйти продукты питания, напитки, косметика и товары для дома. Четверо из пяти пассажиров готовы уступить свое место в столичном метро. Как сообщает Дептранс Москвы, почти половина пользователей делает это постоянно, а более 60% замечают такое проявление вежливости у других. Наиболее охотно уступают людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам, пожилым и пассажирам с детьми. Чаще всего предлагают свое место мужчины от 18 до 39 лет. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек. Евро стоит 98,52, юань 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно, 17 градусов, давление 751 миллиметр. Завтра без осадков и до плюс 19. Служба информации, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Вы заявляете о том событии, которое в вашей жизни происходит, или у ваших близких, вы передаете приветы, естественно, в текстовом виде, на номер 909-955-1030, а я Денис Денисов, их транслирую с превеличайшим удовольствием. Поэтому не затягивайте, сообщений много, поводов тоже найдется целый-целый вагон, еще и тележка рядышком будет. Начнем мы с того момента, что вспоминаем друга радио «Шансон», настоящего рассказчика, он именно так себя называл, именно городских историй повествователь, Александр Кальянов, Кальян Иванович, как его называют. Любя, подумать только, уж столько лет нет его рядом, но творчество живет, и мы знаем, ценим и любим, и будем это делать и впредь. Ну, а сейчас, кстати, песню «Улыбайтесь, господа», услышим через несколько мгновений. Переходим к сообщениям, которые у нас уже имеются. Сергея Погореловского поздравляет с днем рождения те, кто знает, что он человек замечательный. Пусть японский сад радует, это ему желают. Бонсай восхищают, а удовольствие от работы золотых рук не проходит. И радость будет всегда в глазах сиять и восхищать. Ух ты, здорово. Илья Гацуляк из Курской области поздравляет с днем рождения Андрея. Чтобы фортуна всегда была на твоей стороне, а любая цель сдавалась без боя. Будь крепким, как сталь, и верным своим принципам. Ух ты. Ну все, поздравили. Улыбайтесь, господа. Пусть все будет прекрасно.

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник» для

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Только для вас час, когда именно вы управляете радиоэфиром и содержательной музыкальной частью. 909-955-1030. Пишите. Не прогадаете. Прям вот 100% говорю. Это так приятно, когда твое имя произносит на всю страну. Так, Алтай на связи. Елена Вологодская из Бийска передает привет всем слушателям радио Шансона. А также муженьку Павлу Реброву, моему драгоценному подруге Евгении Астаховой. Отдыхаем, баньку новую растопили. Вот, опробуем. Ой, хорошо, вам легкого пара. Здравствуйте, привет, пожелание хорошего настроения нашему коллективу, отделу технического контроля в особенности, передает Елена из Курска. Ну, чтобы все понимали, Елена Кузина. Просит песню Максима Куста. Хорошо, вишня на подходе. Сергей Соболев, привет маме, передает городу Анапа и всей нашей необъятной стране. Поставьте, пожалуйста, группу «Дюна», «Романтика руля». Сделаем вообще не вижу препятствий. Привет любимому жучку Лёшке. Вот Любашке. Люблю тебя, мой хороший, очень сильно. Еще скучаю сильнее и жду. Да, благодарна тебе за терпение. Знаю, что иногда бываю неправа, но ты все равно со мной. Вот это я понимаю. Вот это мудрость житейская.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-6-0.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы
9: вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ой, какой день сегодня благочадный. 909-955-103-0. Именно благодаря вашим сообщениям я об этом заявляю уверенно. Не теряю ни секунды, поздравляю. Елена Котова из Салехарда. Принимайте, радуйтесь, улыбайтесь, принимайте поздравления и пожелания. Пусть ведь жизнь будет наполнена яркими путешествиями, красивыми вещами, приятными сюрпризами, встречами с людьми, которые вдохновляют. Никогда не сомневайся в себе, желает вам Артур из Нового Уренгоя. И причем песню-то какую, а? Леонида Портнова, кто тебя создал такую, услышим совсем скоро. Драгоценная, любимая подруга Зинаида Ивановна Баландина, с днем рождения. Счастье такого, которое действительно радует, удивляет. Счастье — это увидеть рассвет, знать, что греха нет за твоей душой, пройтись по прохладной траве босиком, на работу спокойно идти пешком, видеть улыбки счастливых детей, жить в мире с собой, природой, людьми, действовать так, как совесть велит. Твоя подруга Иришка, люблю тебя, ценю, обожаю, уважаю. А еще присоединяется к поздравлениям Елена, Юля и все они из Волгограда. Екатерина и Войловская, если я не ошибаюсь, из села Хомутово. Знаем, что у вас день рождения. Поздравляем, и мы тоже. И пусть день приносит радость, любовь, вдохновение, счастье, добра, много денег, чтобы хватало на все желания, творческие и другие. Ровные крестики пусть будут и иголочки шустрые. А, это коллектив Вандамы. Все понятно, понятно. Татьяна из Санкт-Петербурга, вам тоже большой привет. Юбилей отмечает сегодня наша коллега, замечательный человек Галина Дроздова. Мы ее поздравляем. Тебе уже 60. Не верим! Не верим! Ты выглядишь гораздо моложе. Умненькая, разумненькая, изумительная. Любим тебя, ценим и обожаем. АО НПП «Звезда 13-й отдел». Томилина песня уже обозначена. Барышни, ликуйте!

Ну, кстати, вот эти два действия. Позови и напиши. Скорее, наоборот, они должны следовать «написали». Приветик к нам в программу по заявкам или поздравления на номер 909-955-1030. А потом зовите адресата, чтобы повнимательнее слушал. Вот, недавно передавал я в БИСК, в банный БИСК. Привет! И вот Павел Ребров, моей женушке. Ну, хочу сказать, люблю и обожаю. Спасибо тебе, драгоценная моя. И Леночке тоже привет. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Друзьям, родным, всем, кто знает меня, желаю удачи, позитива и слушателям радио «Шансон». В общем, скучаю. Спасибо за то, что вы у меня есть. Евгения из Смоленска передает привет родителям Сергею и Татьяне в родной Липецк. Хорошего дня, ровных дорог, люблю вас. Поставьте, пожалуйста, Михаила Бублика «Лети, лепесток», сделаем. Любимый «Шансон», привет в Егорьевск. Любимой, обожаемой, желанной подруге Светлане Маляковой и ее супругу Андрею. У них 30-летний юбилей со дня свадьбы. Любви, счастья, здоровья. А оставайтесь такими же жизнерадостными и замечательными. Это Елена подписалась. Мужу Игорю Попову большущ привет. На даче сейчас мы. СНТ-фиалка. Картошечку убрали. Сейчас свеженькую ее приготовили. Едим в вашей компании. Все у нас будет замечательно, а будет еще лучше. Люблю тебя. Мой самый золотой, замечательный муж Надежда из Усть-Илимска. Машу вам ручкой и желаю приятного.

0: Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, прямо-таки восточная баллада. Нина Шацкая и Брэндон Стоун только что на волнах душевного. Что? Финальный выход, господа хорошие, программит по заявкам. Небольшая порция сообщений, которые у нас есть к этой минуте. А потом все. Я вас предупреждал, говорил, а вы верили. Ну, во всяком случае, кто хотел, тот и написал. 909-955-1030 вечером. Тоже будет такая же возможность программы по заявкам? Будет. При любых обстоятельствах. Жена, дети, внуки поздравляют любимого папу, дедушку, мужа Александра Михайловича Журенко из Черемхова. С днем рождения! Огромного тебе счастья, здоровья, очень сильно тебя любим. Ты наша поддержка и опора. Ура! Из Мичуринска прилетел поздравление, адресованное Юрию Савилову и Виктору Дунаеву. Крепкого здоровья, бодрости духа. Это семья Пышкиных. Анна Фоменко передает привет всему Оренбургу. Кстати, сегодня же праздник у вас, день основания, в 1735 году, если мне память не изменяет, это дело произошло. Всех оренбуржцев поздравляем от коллектива «Радио Шансон». Ну и привет, соответственно, от Анны Фоменко. А еще семье моей, маме Зое, сыночкам, Савелию, Платончику и муж Диме. Большущий привет. Всем настроения замечательного, любви, удачи. Слушаем шансон и радуемся, и наслаждаемся. А еще все будут счастливыми в компании Руслана Олехно.

0: прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, плюс 16 градусов и временами дождь. Ночью плюс 13, завтра утром синоптики обещают 14 градусов выше нуля и облачное с прояснениями небо.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у «Маш Крепеж». Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у «Маш Крепеж». «Маш Крепеж». Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы
5: вам
7: очень
5: большое.
7: Благодарны.
5: Спасибо. Вы вам
7: благодарны.
5: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Москве 16 часов. На радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Российские власти рассматривают возможность бесплатного предоставления земельных участков под ИЖС. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, такая мера необходима для активизации жилищного строительства. По его словам, 63% населения хотят жить в индивидуальных домах. Ранее Росстат подсчитал, что ввод индивидуального жилья в России сократился почти на треть. Средняя реальная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла почти на 14% и приблизилась к 100 тысячам рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его информации, за 5 лет обрабатывающие производства выросли почти на четверть. Для поддержки отстающих отраслей ведомство предлагает расширить национальный режим в госзакупках на работы и услуги. В этом случае исполнителям можно будет использовать только российскую продукцию. Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами. Как сообщили в соцфонде, в состав набора входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на лечение и льготы на проезд. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года. В центре Коломны обнаружили клад. В нем оказалось 2600 серебряных монет начала 15 века. Стоимость находки оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Об этом сообщило московское правительство. Клад нашли во время спасательных раскопок. Их проводят перед стройкой, чтобы не потерять ценные следы прошлого. Находка уникальна. Это самый крупный из известных комплектов монет той эпохи. И он сохранился целиком. По оценкам специалистов, в 15 веке все монеты стоили около 13 рублей. На эти деньги можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро стоит 98,52, юань 12 рублей 57 копеек. Служба информации радио «Шансон». Слушайте хорошее радио.

Если были вы в детских оздоровительных центрах каких-то, то прекрасно знаете, что во время музыкального часа бывает такой эд-песня, ну прям на разрыв. И делятся мальчики, девочки и начинают: «А я не стану». А они в ответ: «Нет, ты станешь». Ну красота, такой прям интерактив, закачаешься. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов у микрофона. Мы продолжаем увлекательное путешествие по волнам радио «Шансон». И прямо сейчас заглянем мы на огонек к Александру Яковлевичу Розенбауму.

вензеле, бороде, обтрёпано пальто. Завели свой разговор до поля, и живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба.

0: птица битая, как водится, в лед.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

для того, чтобы осенью не было холодно и чтобы наслаждаться этим украшением природы всего и вся, золото, багрянец, нужно в сердце хранить любовь, очевидно. Всем этого желаем, как минимум, любовь к душевной музыке у нас всегда присутствует, и мы рядом. Шансон-приемчик можно сделать чуть погромче.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Совсем недавно немецкая компания Mercedes представила новое поколение седанов-универсалов C-класса. Отечественные дилеры уже рапортуют о том, что готовы предложить такие автомобили и нашим покупателям. Первые счастливчики могут получить новенькие Мерседесы к концу нынешнего, началу следующего года. Дилеры признают, что поставки будут штучными под конкретный запрос. Несмотря на то, что C-класс является одним из самых низких в иерархии Мерседеса, цены в России будут, мягко говоря, впечатляющие. Базовые и средние версии, с учетом логистики и всех дополнительных платежей, оценивают в 7-8 миллионов рублей. А с богатым оснащением автомобиль вплотную приблизится к отметке в 10 миллионов рублей. Сам Mercedes-Benz называет новое поколение C-класса крупнейшим техническим переосмыслением модели за всю историю. Но выложить 10 миллионов за эту инженерную поэму, как по мне, уже за гранью добра и зла. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Так получается, что однажды человек настраивается на волну душевного и все понимает, вот оно, родненькое. И танцуем, и поем, и пляшем, и просто наслаждаемся мелодикой, смыслами и посылами. И вопрос, Алексей Петрухин, Анна Семенович в скором времени раздели со мной лето, Бутырк спешили, не знали, музыки много. Шансон один.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra. Можете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: А твои участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Все спешим, куда-то спешим. Да куда-куда? Домой уже потихонечку собираемся мысленно многие. Именно в этом пути с работы. В домик, милый, уютный домик. Ну, погодите. В европейской части как минимум несколько часов и еще нужно потрудиться. Но пусть вас согревает мысль, что в Калининграде время на час назад. Но зато... Восточный регион. Раньше на работу пойдут. Везде есть свои плюсы. Давайте их видеть. Вместе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у «Маш-крепеж». Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у «Маш-крепеж». «Маш-крепеж». Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации «Агата-РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с «Агата-РФ Пробег». Ларина 23Г. 8-831-2-600.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео МХ меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
9: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
11: «Бархатный шансон». История. 2021 год. Россия.

0: Шансон.
1: В Москве 17 часов, на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. В Госдуме считают, что французские и итальянские вина качественно превосходят армянское. При этом, как заявил Вячеслав Володин, Ереван получает преференции на экспорт своего вина в Россию, напомнив, что поставлять свою винную продукцию в нашу страну хотят многие государства, несмотря на действующие ограничения. Как уточнил председатель Госдумы, схожая ситуация и на рынке фруктов. Свои товары готовы поставлять в Россию Грузия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, однако именно Армения, как участница ЕАЭС, получает облегченный доступ на российский рынок. Поставка первых российских высокоскоростных поездов ожидается в 2028 году. Работа ведется по графику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, над созданием новых поездов сейчас работают 150 предприятий. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 российских субъектов. Ожидается, что после запуска ВСМ время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Журналистов необходимо обучать работе с искусственным интеллектом, считают в Минцифры. В ведомстве отметили, что ИИ одновременно создает новые возможности и несет определенные риски. Поэтому задача журналистов заключается в том, чтобы использовать ИИ на пользу своей работе, максимально снижая возможные угрозы. Кроме того, применение нейросетей может помочь журналистам бороться за внимание аудитории. Российские цирковые артисты впервые с 2022 года примут участие в международном фестивале циркового искусства «Золотой слон». Он начнется в испанской Жироне в конце февраля следующего года, сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. На фестиваль приглашено почти 70 артистов. Кульминацией представления станет иллюзионный номер «Русский вальс» с трансформацией костюмов в российский триколор. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек. Евро 98,52. Юань стоит 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно, 17 градусов, максимальная температура 19. Служба информации, радио «Шансон».

Кто-то мечтает, кто-то ищет того самого шарманщика-барабанщика, чтобы ему заветные циферки рассказали, а может быть просто, когда идешь за покупкой билета лотерейного, обращать внимание на цифры, не знаю, кто космические вот те суммы у джекпоты выигрывал, срывал, но те, кто, в том числе и я, по чуть-чуть выигрывали, так, пощекотать нервишки, таких много. Денис Денисов, микрофон.

0: Шансон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Кого-то манит малина, кого-то дальние страны, а кого-то прогулки речные. Ну, есть такая возможность. Да еще совместить приятное с полезным. Например, сегодня концерт Кайметова состоится на борту большого, пожалуй, самого большого теплохода Москвы, Рио-1. Маршрут пролегает по Химкинскому водохранилищу. Информация для лиц старше 16 лет. А что там будет? Ну, не мне вам рассказывать. Настроение, песни и все сопровождающее прекрасный отдых.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Лигния, Палаццо де Агой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айс Тауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Михаил Круг, «Масть Христова» на волнах. Душа вам. Но на самом деле, что бы ни происходило, спустя энное количество времени, оглянувшись назад, мы поблагодарим себя и провидение за то, что все пошло не так, как мы хотели. Потому что все, что с нами происходит, делает нас все. И точка. И все это в компании «Радио Шансон».
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на т-банк.ру. Т-банк.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как ловко Сергей Наговицын оставляет эту историю без дальнейшего развития сюжета. И тут уже начинаешь гадать, а что вот дальше было? Ну да, все, симпатия, искра проскочила, это же очевидно. А дальше, надеюсь, что все как в музыкальной работе Тамары Кутидзе и Игоря Аравского. Не слышали? Так сейчас исправим.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

0: «Здоровый сон».
1: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. В России с 1 сентября меняются правила грузоперевозок. Изменения коснутся контроля на границе, перевозки опасных грузов и оформления документов для скоропортящихся продуктов. Если у иностранного перевозчика есть неуплаченные штрафы, долги за платные дороги или невыплаты за ущерб от тяжелых грузовиков, ему могут запретить выезд до полного погашения задолженности, сообщили в Министерстве транспорта. Кроме того, с сентября свидетельство для перевозки скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн с помощью портала «Госуслуги». Это упростит процедуру и сэкономит время перевозчиков. Назначение ежемесячной денежной выплаты теперь происходит примерно на 10% быстрее, а переоформление на 15%. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления социальных услуг. Об этом рассказали в Социальном фонде России. Ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий, героям России и ряду других категорий. При оформлении выплаты получателю автоматически назначают набор социальных услуг. Ненужные услуги можно заменить на денежную компенсацию. 4 школы Нижегородской области вошли в рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства. Лучшими среди нижегородских школ оказались лицей номер 40, Саровский лицей номер 3. Также в перечень вошли лицей номер 15 и лицей номер 87 имени Новиковой. Ранее сообщалось, что 2 университета Нижнего Новгорода также оказались в рейтинге лучших вузов России. Безлактозные молочные продукты становятся все более востребованными. Так, согласно исследованию, нижегородцы стали значительно чаще покупать безлактозное молоко и йогурты на 9% по сравнению с февралем прошлого года. Как заметили специалисты, примерно треть респондентов, регулярно покупающих безлактозные продукты, не имеют каких-либо показаний к этому выбору. Все чаще покупатели выбирают такие товары ради улучшения самочувствия. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Безупречное название «Жизнь». Вот ж действительно, Денис Майданов, ну как он это сделал? Все правильно. Бесконечная молодость, и не надо прибедняться. Все, руки опустились, мне там 35, 40, 50. И что? Впервые с вами это происходит. Поэтому открывайте новые горизонты, путешествуйте, осваивайте навыки новые. Никогда не останавливайтесь, мы поддержим. Песни хорошие, нужные и добрые. Ну и я, Денис Денисов, пожелаю здравствовать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». Mm-hmm.

0: Но мне кажется, ничто из этого, о чем нам Виа Волга-Волга упоминала в этой песне, не заставлять, не забывать, нет, забудь и так далее, не сможет произойти. Потому что вы же прекрасно знаете, что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», где эта песня была исполнена феерично, без преувеличения, скоро состоится. 14 ноября. Лайф-арена. Чтобы запомнили, все звезды будут там. И вы, кстати, тоже. Если зайдете на сайт radioshanson.ru, если вам больше 12 лет, и там-то на танцполе, либо на танцполе, и Владимира Ждамирова поприветствуем, и шамана, и Татьяне Куртуковой подтанцуем, и Евгению Григорьеву подпоем. В общем, настоящая всенародная танцплощадка.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
3: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
2: Серьезно?
3: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Финальная распродажа склада в Havail Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Havail Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
9: Я пропою. Сверки всем максимум дают.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Календарная осень уже на пороге, и, как правило, скверная погода и стремительно надвигающаяся зима стимулируют людей к покупке личного автотранспорта, в котором всегда сухо и тепло. Осенью 2026-го обзавестись автомобилем будет немного сложнее. Эксперты хором предрекают очередную волну подорожаний. Виной всему курс рубля. Сначала подорожают параллельные машины, потом официальные, а там и отечественные производители сориентируются. Примерный размер подорожания будет варьироваться в диапазоне от 3 до 5%. Но это не точно. В зависимости от развития ситуации цифры могут быть скорректированы в большую сторону. А вот с традиционными скидками, появляющимися ближе к концу года, все грустно. Склады сейчас не забиты под завязку, как год назад, так что устраивать распродажи никому не выгодно. На вторичке тоже ждут роста цен, но тут обещают без резких скачков. Так что если планировали купить машину осенью, просчитывайте бюджет с запасом, он точно пригодится. Это самая дорожающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Я прямо сейчас буду удивлять. Эта песня Александра Яковлевича написана в 1983 году. Представляете? Вот теперь и думайте, как так получается у людей талантливых создавать шедевры, которые десятилетиями популярны и звучат, как будто вчера списано с чьей-то историей. А вот так. Музыки много. Шансон один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк плюс.
4: Два равных недорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных недорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Озон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Молитва моя, челобитная к Богу, не колокол, но и не звякнувший грош. Иголка она среди колкого стога, но сток отгорит, и иголку найдешь. Челобитная улетела стаи строчек со стола, с губ летела в небеса, как птица видная, повторял ее 100 раз, знать не дошла. Челобитная. Был грешен и тем, среди грешных безличен,

Только что осознал, слушай, вместе с вами эту работу Кати Чепик, что среда-то по факту уже близится к своему финалу. Вот это номер, вот это август, зачем включил третью космическую скорость. Эх, проводить боевую, оштрафовать за превышение. Но да ладно, скажу я вам, до скорого услышания. Денис Денисов был с вами минувшие несколько часов. Что? Осень скоро. Завтра календарь перевернем и новый день. Все. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса.

0: база, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
1: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила техосмотра. Их утвердило правительство с целью борьбы с фиктивными диагностическими картами, которые оформляются без фактического осмотра автомобиля. ГИБДД получила право отключать операторов от единой автоматизированной инфосистемы техосмотра самостоятельно. Ограничены передвижные пункты техосмотра. Их разрешено использовать исключительно в регионах, где не обеспечена достаточная плотность стационарных точек. Расширено основание для аннулирования диагностических карт. Как пишет Росбалт, для обычных водителей, которые используют машину для личных поездок, обязательный периодический техосмотр отменен еще в 2021 году. Это правило не меняется. Доступность недвижимости в России снижается. С 2019 года цены на первичном рынке подскочили на 151%. Аналитики провели расчеты, сопоставив официальные данные Росстата по доходам и реальную стоимость жилья в разных регионах страны. В среднем по России срок накопления равен 6 годам и 3 месяцам. Быстрее всего обзавестись новыми квадратными метрами могут жители Ненецкого автономного округа за 3 года. Сложнее всего приходится жителям Карачаева-Черкесии, где копить на жилье придется 16 лет. Как пишет Росбалт, жителям Петербурга понадобится почти 10 лет, москвичам 12. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Любовь Успенская с песней «Тонкий лед на волне», где можно по-настоящему отдохнуть душой. А чего нам всем хочется вечером? Ну, конечно, выдохнуть, расслабиться, и чтобы рядом была приятная компания, хорошая музыка. Меня зовут Рита Виноградова. Постараюсь порадовать вас. Прямо сейчас послушаем нашего дорогого Александра Кальянова «Старое кафе». Музыки много, шансон один.
1: Я за соломинку держусь.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Наш неповторимый Михаил Захарович Шуфутинский в эфире, а время стремительно мчится вперед, и уже скоро 3 сентября, день, когда горят костры рябин. И 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. В этот вечер прозвучат любимые песни «Марджанджа», «Еврейский портной», «Наколочка» и, конечно, «Последний полет». Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Неоферта. Предложение ограничено.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните. 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом. Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев Пробег». Московское шоссе 105, 8-831-260.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю
10: спасибо
12: вас.
10: Спасибо
12: мы
10: вам
12: очень
10: спасибо
12: благодарны.
10: Большое. Вы вам благодарны.
13: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: своим талантом согревает нас Елена Ваенга, песня «Королева» здесь на волне радио «Шансон». А удивительно, что каждый год, как только лето заканчивается, обнаруживаешь, что ты абсолютно к этому не готов. Ни морально, ни физически, даже не то чтобы грустно, просто как-то неожиданно выясняется, что лето уже все. А кто разрешил? В столице, кстати, достаточно прохладно. Ну а мы еще морально где-то в июле с мыслями: вот сейчас немножко отдохну, еще съезжу куда-нибудь, еще один теплый вечер, а потом открываешь глаза — здравствуйте, конец августа. Но не будем травматизировать, в конце концов, осень — это просто лето, которое немного устало и решило взять паузу. Включаем хорошую музыку, делаем вид, что все под контролем. Вы на волне радио «Шансон». Добавим романтики в этот вечер.
1: Как-то странно все случилось.

На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29.

0: Радио 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым, Ялта там, где был.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточнения.

0: уточняйте в отделе продаж.
1: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Российские учителя смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Запись на соответствующую программу откроется на госуслугах в сентябре, сообщает Минцифры. Отмечается, что нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, но они помогут более наглядно и интересно объяснить материал. Учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о старте приема заявок на 19-й конкурс объектов интеллектуальной собственности для присуждения премии имени Кулибина. Награды вручаются в трех номинациях – «Лучшее изобретение года», «Лучшая полезная модель года» и «Лучший товарный знак года». Участие в конкурсе бесплатное. Решение о присуждении премии будет принимать экспертный совет, в состав которого войдут специалисты в научно-технической и творческой сферах, представители органов государственной власти региона, производственных предприятий, высших учебных заведений и ведущих научных учреждений. Автозаводский район Нижнего Новгорода стал самым аварийным по итогам первого полугодия 2026 года. Среди региональных трасс наибольшее число ДТП зафиксировано на автотрассе М7 «Волга». Второе место по аварийности разделили дороги Нижний Новгород-Саратов и Нижний Новгород-Киров. Об этом сообщает региональное управление МВД России. Всего в столице Приволжья за первое полугодие зарегистрировано 782 ДТП. Наибольшее количество происшествий произошло в Автозаводском районе – 161 авария. Физиологически обоснованная норма потребления кабачка, сезон которого наступает в августе, не должна превышать 200-300 граммов в день. Это равно примерно одному овощу, сообщили специалисты. Так, по словам экспертов, высокое содержание клетчатки при ежедневном переедании способно вызвать вздутие или спазмы, особенно в сыром виде. Главное не забывать сочетать кабачки с белковой пищей, чтобы избежать дисбаланса натрия и калия. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Группа «Лиса Повал» в эфире. Стартуем в новый час в столице 20:05. Продолжается наш красивый вечер. И самое главное, не накручивать себя, не переживать, оставить все важные дела, ну, лучше на завтра. Провести время с любимыми, родными, в хорошей компании. Или, знаете, просто полениться. Я желаю вам хорошего вечера. Пусть все получится и будет замечательное настроение. Послушаем легенду шансона Михаила Круга. «Девочка Пай 2».

0: Радио 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: никогда.
1: Ай, а жизнь настолько непредсказуемая штука, что даже не знаешь, какое сокровище тебя ждет впереди. В Коломне археологи Института РАН обнаружили кувшин серебряных монет 15 века. В те времена это было целое состояние. Хватило бы на квартиру в центре столицы, например. Сосуд пролежал в земле около 600 лет, и владелец рассчитывал вернуться, но так и не забрал свое богатство. После изучения находку передадут в музей Коломны. Знаете, главное не забывать, где спрятал свое богатство. А вообще, каждому желаю приятных сюрпризов. Прямо сейчас музыкальный сюрприз группы «Любэ», ребята с нашего двора.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА, ОГРН П 304-526-011-800-121.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Ирина Круг, одна из самых любимых исполнительниц русского шансона, встретится с вами на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радиошансон, новые звезды душевного жанра. Будет много любимых песен, настоящих эмоций, конечно, та самая атмосфера, ради которой мы каждый год ждем этот праздник. Возрастное ограничение 12+.
1: Мой друг,

закрыв кавычки, я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Иван Кучин. Пройдут года, и я вернусь. А вы когда-нибудь хотели вернуться туда, где, казалось, все уже закончилось, но чувства остались. Наверное, поэтому прошлое сложно отпустить. Но время идет, и у каждого из нас впереди еще много всего. А следующий час только для вас. Привет и поздравления. Меня зовут Рита Виноградова. На сегодня с вами прощаюсь. Отправляюсь в эту осеннюю прохладу. А вас пусть дома ждет тепло, спокойствие, человек, которому действительно хочется возвращаться. До встречи на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на самой душевной радиостанции «Радио Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Ближайшие пару часов будем вместе. Ну и уже по хорошей, доброй традиции. С 21 до 22.00 время для ваших приветов, поздравлений, признаний в любви. Их обязательно тоже пишите. Ну и прочие замечательные события, которые случились в вашей жизни. Делитесь. Делиться всем этим можно на единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0. А также радиошансон.ру. Это наш сайт. Туда тоже можно заходить, писать для смс, сообщений. В общем, пишите, не стесняйтесь, дорогие друзья. И есть уже сообщение к данному моменту. Радио Шансон. Хочу поздравить супругов Трофимовых, Светлану и Виталия, с фарфоровой свадьбой. Здоровья, счастья, успехов. Живите долго, берегите друг друга. Марина, великие Луки. Добрый день. Хочу поздравить мою любимую свекровь с 70-летием. Родная, уважаемая Валентина Петровна Селищева. Ваша семья поздравляет с днем рождения вас. Счастья, здоровья, мирного неба над головой. Ну что ж, мы присоединяемся. Добрый вечер, Радио Шансон. И вам добрый вечер. Сейчас узнаем, кто это нам написал. Поздравляем Сергея Свитова с днем рождения. Желаем тебе неиссякаемой энергии. Будь смел в своих начинаниях. Верь в себя и пусть тебя никогда не покинет оптимизм. От соседки Ольги, жены Татьяны и подруги Натальи, город Рошаль. Что ж, Сереж, с днем рождения тебе, дорогой. Оставайся вместе с нами, с Радио Шансон, и будет тебе счастье. Дорогие друзья, я напоминаю, единый номер для ваших смс-сообщений. +7 909 955 103 0. Только для вас. Поехали.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
1: Продолжается программа «Только для вас». У микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго, теплого, приятного вечера, несмотря на то, что происходит за окном. А у нас за окном в студии «Радио Шансон» идет дождик, дорогие друзья. Но возвращаемся к вашим приветам. Сегодня хочу поздравить с днем рождения подругу Ольгу Кольцовскую. Живи с радостью. Это очень помогает здоровью. А еще день рождения отмечает Лидия Дудкевич. Пусть жизнь будет яркой, сочной, сладкой. Живи с радостью. Живите с радостью. Дорогие мои, с уважением и любовью, Елена Горбунова, Нижний Новгород. Елена Горбунова, а вам большущий привет от нас, от радио «Шансон». Молодец, что написали. А вот еще мама Люда пишет: передайте привет моим детям Максиму и Яне, чтобы оторвались от своих телефонов. Максим, Яна, вам большущий привет. Людмила, вам также низкий поклон. Ребятушки, идите обнимите свою маму. А у нас Михаил Захарович Втинский. Случайность. Кстати, участник разгуляй.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкает.

А река течет, а только для вас программа, где звучат ваши приветы, поздравления, даже признание в любви, все это имеется, продолжается. Плюс 7 909 955 103 и 0, это номер, единый номер для ваших сообщений. Передаю привет своему любимому мужу Лешке Мазур и посвящаю ему стих. Далее написала Любаша, ваша супруга. Алексей, большое стихотворение, пусть она вам лучше его лично зачтет. Передайте ему, пожалуйста, большой привет. А, привет еще Горынычу от Лехи. Спасибо за все. Из Вербилок с любовью. Вербилки, вам приветище. Здравствуйте, шансон. Сегодня у моей сестры Натальи день рождения. Поздравляю ее. Желаю здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни. Михаил из Воронежа. Воронежу привет. Михаилу тоже этим летом побывал в Воронеже. Красивый, классный город. Чудеснейшие люди. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Хотелось бы пожелать всего самого хорошего моим близким. Любовь из Шенталы, Самарская область. Любовь, а вам привет большущий от нас. Плюс 7 909 955 103 0. Напоминаю, единый номер для ваших смс-сообщений. Радиошансон.ру. Тоже туда можете заходить.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Продолжаю, дорогие друзья, зачитывать все, что вы отправляете на единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Уважаемый шансон, поздравляем Василия и Владислава Гаврич из Тюменской области с юбилеем. Василию 60, а его сыну Владиславу 30. Это очень знаменательно. Соглашусь, желаем им долголетия и успех. Мама Таня написала. Мама Таня, вам большой привет. Мужчины, вас с праздником. Привет, шансон. Хочу передать привет своему дорогому другу Виржилию, который меня всегда во всем поддерживает. Я тебя люблю, мой дорогой. Хочу пожелать, чтобы у тебя все было хорошо и чтобы ты не терял нашу дружбу. От Натальи. Привет Олечке, которая сейчас занимается ремонтом ванной, пока я на работе. Скоро приеду и зацелую тебя. Кот написал. А Таня из Тюмени. Очень прошу передать привет моему любимому мужу Сергею. Я его очень люблю. Привет, шансон. Передаю привет родителям. Ну, вот такие сообщения тоже приходят, дорогие друзья. Но подписывайтесь, пишите от кого, кому, чтобы адресат обязательно получил привет, ну и чтобы понимал, от кого ему прилетел этот самый приветчик. Привет из Крыма, Феодосия, от семьи Косматовых. Слушаем вас, несмотря ни на что. Привет и вам, семья Косматовых от радиостанции «Шансон». Очень много было заявок на Михаила Круга. Встречайте, друзья.

0: Эко-видео 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Продолжается программа «Только для вас». Плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для ваших сообщений. Жена Светлана передает привет мужу Петру. Я его очень люблю и жду. Светлана, вам привет от радио «Шансон». Ирина Ретивых, передайте, пожалуйста, привет моим девчулям из чата Банно-Стаканово, города Анапа. Огромный привет, девчули. Живите и радуйтесь жизни. И, конечно же, своему любимому человеку Алану передает привет Ирина. Добрый вечер из Курска. Передайте привет моему мужу Сергею Александровичу Панфилову, который сейчас в рейсе. Пусть его дорога будет ровной и удачной, безопасной и без происшествий. Жена Ольга. Ну, от себя добавлю, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Привет из Белгорода от семьи Пчелкиных. Спешим передать в самый лучший город на земле Санкт-Петербург. Поздравьте с днем рождения Лидию Дудкевич. Желаем имениннице крепкого здоровья, благополучия, всегда быть такой же веселой, энергичной, заводной, всегда быть на позитиве с чувством юмора, какой она является. Лидочка, ты пушка, пишь так твои друзья. Все правильно, поздравляем с днем рождения. Собственно, песня соответствующая. Плюс 7 909 955 103 0.

Ну что, дорогие друзья, медленно, но верно, только для вас программа по вашим заявкам идет к своему логическому завершению, но еще успею зачитать несколько приветов. Шансон, поздравьте Владика из Ромашева с юбилеем, скажите, что мы его ждем на Кубани в любое время года. Бабушка Оля написала, бабушка Оля, вам привет. Огромный привет Сергею Беседину и от Дмитрия Янковского с покупкой нового грузового автомобиля. Пусть этот автомобиль радует его семью ни гвоздя, ни жезла. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга передает привет хорошей подруге Алене из Ростова-на-Дону и всем моим друзьям, любителям лучшего радио из разных городов России. Хочу передать привет моим друзьям, любимым друзьям, да, любителям шансона во все уголки России. Как будто бы один и тот же человек писал, но нет. В особенности Наталье Кокоткиной из Долгопрудного, Александру Наумову, Александру Косенкову, Марии Сильно... Так, Марии Сильного из Санкт-Петербурга. Желаю всем чудесного вечера, добра, любви, позитива. А вам, радио Шансон, привет от меня. А мне привет передайте. Привет тебе, Елена Карабановой. Из Елены Карабановой, да, из Рязани. Поздравьте моего любимого мужа Николая с годовщиной свадьбы. Поздравляю и вас, Николай, и вашу супругу. Папа Максим пишет. Можно поздравить Катю и моих дочерей, и внука. Но с чем папа Максим так и не написал. Из Твери привет. Ну и пишет папа Максим, что любит. Ждите уже программу только для вас. Завтра в 15.00 будет старт. Напомню, единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

После интеллигентного загара под солнцем Дагомыса от Александра Розенбаума хочется немного северного экстрима. Встречайте контрастный душ этого вечера – Вику Цыганову. Если маэстро пел про юг как эстет, то Вика покажет нам такую рябину, после которой любой курортный роман покажется просто детским питанием без сахара. Добрый, а может даже и рябиновый вам вечер на самом душевном радио.

0: радио 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите

0: мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрыше, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Только что звучали Анатолий Полотно и Федя Карманов с песней «Цветная Азия». Будь-то на Восточный базар с ветерком прокатились. А теперь совсем другой колорит. Встречайте Виктора Забродина в красной рубахе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
5: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности. Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом. Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот. Гордость поколений».
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой

сбивались в пары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная, и грустит при всем народе. Улица Восточная.

мне, родном до боли, Патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет.

Сядем на кухне с бутылкой, как прежде. Уютнее тут говорить по душам. Каким неплохим был правителем Брежнев.

большие дела. Давай наливай в эти самые рюмки, кто помнит коньяк тот за 8 рублей.

0: хорошие дела, они хорошие дела, они хорошие дела.
1: Именинник сегодняшнего дня Александр Кальянов, «Мы сядем на кухне». А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шапутинский, Стас Михайлов, группа «Лесоповал» и многие другие. Все это для лиц старше 12 лет. Вас ждут любимые песни, энергичные танцы и отличное настроение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титан».

Медузе. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет недозрочно.

утробе ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да тунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда сорока огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнат всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

друга, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен.

Или зачем он в ответ? Мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папаши, но не слушал Витька.

А что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до

стенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали.

0: вниз.
1: Владимир Семенович Высоцкий в балладе о детстве напомнил нам про самое дорогое и близкое. А сейчас история про два города, про связь между ними. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Пусть все дороги ведут к тем, кто вас ждет. До встречи, друзья.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
7: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: Стройфлот. Гордость поколений.
9: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан.

наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Шансон».

за горло ее, ну а сам весь дрожу, и воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хочется выйти из образа, хлопнуть дверью и дать всем вам вольную. Под седлом есть два стремени, а не оба за. Лишь они успокоят в груди боль мою.

0: Идет посадка на рейс.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром
3: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

Воронеже. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Сон.ру, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.